0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
0: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози точек» начинает свою работу в студии Метабарина Мунджон. За режиссерским пультом сегодня работает Абу Мансур Исмаилов. Новости на канале «Овози точек». Ознакомьтесь с анонсами. Кохир Расулзода встретился с федеральным министром энергетики Пакистана Авайсом Ахмадом Ханом Легари. В Москве состоялись консультации заместителей министров иностранных дел ОДКБ. В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась научная конференция, посвященная декларации Кира Великого. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Накануне премьер-министр страны Кохир Расулзода встретился с федеральным министром энергетики Исламской республики Пакистан Авайсом Ахмадом Ханом Легари. На встрече было обсуждено текущее состояние перспективы сотрудничества Таджикистана и Пакистана в различных областях. Было подчеркнуто, что энергетика является одним из ключевых направлений сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном. В частности, особое внимание было уделено укреплению сотрудничества по эффективной реализации проекта «Каса-1000». Премьер-министр страны подчеркнул, что Таджикистан обладает огромными гидроэнергетическими ресурсами и уделяет приоритетное внимание производству экологически чистой электроэнергии. Также стороны подчеркнули свою заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, переработки продукции, логистики, туризма и рационального использования природных ресурсов. В Москве состоялись консультации заместителя министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, в которых приняла участие заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Нигина Ализода. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, в ходе консультации представители внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Также стороны обменялись мнениями о последующем развитии и укреплении сотрудничества в рамках организации. В Душанбе состоялся третий раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе консультации обсуждались вопросы укрепления двухстороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной сферах, а также в области региональной безопасности. Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем отношений и подчеркнули заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении многогранного сотрудничества, а также в реализации совместных программ и проектов на следующем этапе. Также было уделено внимание взаимодействию Таджикистана и Нидерландов в рамках Европейского Союза и других международных организаций. Тем временем в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась научная конференция, посвященная декларации Кира Великого под названием «Основы современных прав человека и культурного многообразия декларации Кира Великого», сообщает МИД Таджикистана. Данная конференция была посвящена декларации ЮНЕСКО под названием «Столпы Кира», основополагающая декларация прав человека и культурного многообразия, а также в связи с провозглашением ООН 2027 года Международным годом правовой грамотности, которые были приняты и провозглашены в 2025 году. В работе конференции приняли участие представители государств-членов ЮНЕСКО, отечественные, зарубежные ученые и эксперты. В ходе мероприятия обсуждалось историческое значение декларации Кира как основополагающий документ в области прав человека, религиозной терпимости и культурного многообразия, а также его актуальность в современном мире. В Республиканском колледже культуры имени Буйдохова района Урдаки состоялся районный тур республиканского конкурса «Таджикистан. Родина. Любимая моя». Об этом сообщили в исполнительном органе государственной власти района Урдаки. В конкурсе приняли участие 210 человек. По итогам отбора 66 участников, набравших наибольшее количество баллов, получили право выступить на региональном туре. В ходе торжественной церемонии победителям районного этапа были вручены дипломы, благодарности и памятные подарки. Первый тур конкурса проходил в районе Рудаки с 21 по 23 апреля по номинациям «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Архитектура и дизайн». В нем приняли активное участие подростки и молодежь из общеобразовательных учреждений, школ искусств, колледжей, а также поселковых и сельских джамуатов района. Уважаемые слушатели, на теперь переходим к зарубежным новостям. Генеральная ассамблея ООН избрала главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана председателем 81-й сессии, которая начнется в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Центра новостей ООН. Рахман получил 99 голосов членов Генеральной ассамблеи. Кандидат от Кипра Андреас Кокиурос заручился поддержкой 91 делегации. Председатель руководит работой Генеральной ассамблеи ООН в течение одной годичной сессии. 80-ю сессию Генассамблеи возглавляет бывший министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербак. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере «Андос» остается стабильной, а общий уровень риска заражения низким. Это следует из заявления главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейсуса, сообщает ТАСС. Прошел месяц с момента последнего сообщения о летальном исходе в связи со вспышкой хантавируса на судне. При этом число подтвержденных случаев заболеваний остается неизменным – 13, написал он в X. Гебрейсус отметил, что организация продолжит тесно сотрудничать с правительствами затронутых стран до завершения карантина для всех пассажиров и членов экипажа. На аллее славы в Голливуде появится звезда в честь бывшего футболиста сборной Англии, совладельца клуба MLS Inter Miami Дэвида Бекхэма, сообщает Голливудская торговая палата. Звезду Бекхэма на Голливудском бульваре откроют 12 июня. На церемонии в Лос-Анджелесе выступит актер Том Круз и Виктория Бекхэм, бывшая участница группы и жена экс-игрока Манчестер Юнайтед. Дэвид Бекхэм является одним из самых известных футболистов своего поколения. В разные годы он выступал за разные сборные. За время профессиональной карьеры Бекхэм завоевал 19 крупных трофеев, в их числе 6 чемпионских титулов Англии, победа в Лиге чемпионов УЕФА и 2 Кубка Англии в составе Манчестер Юнайтед, также чемпионские титулы в США, Франции и Испании. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.

Это радио «Овози Таджик». Таджикистан входит в число мировых лидеров по производству зеленой энергии. Об этом наш комментарий. Таджикистан входит в число мировых лидеров по производству зеленой энергии, поскольку около 95% электроэнергии в стране вырабатывается на гидроэлектростанциях. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан по итогам участия заместителя министра Шарифа Махмадзода на Бакинском энергетическом форуме. В Баку 1 июня заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шариф Махмадзода выступил на пленарной сессии министров международного сотрудничества ради устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего, а также принял участие в министерском диалоге по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии. Для Республики Таджикистан энергетический переход – это не только часть глобальной климатической повестки, но и стратегическое условие национального развития, энергетической безопасности, промышленного роста и повышения качества жизни населения, заявил Шариф Махмадзода. По его словам, основы электроэнергии страны составляет возобновляемая гидроэнергия. При этом гидроэнергетический потенциал Таджикистана оценивается примерно 527 миллиардов киловатт-часов в год, из которых освоена лишь небольшая часть, около 4%. Заместитель министра также отметил, что изменение климата, таяние ледников, сезонные колебания стока рек и растущий спрос на электроэнергию требуют диверсификации энергобаланса, модернизации инфраструктуры и более широкого внедрения солнечных, ветровых и других возобновляемых технологий. Отдельно на форуме была подчеркнута важность регионального сотрудничества в энергетической сфере. Минэнерго отметили, что повторное подключение Таджикистана к единой энергетической системе Центральной Азии и реализация проекта «Каса-1000» являются важными факторами развития регионального рынка чистой энергии и укрепления энергетической взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.

0: Уважаемые слушатели, пришло время поговорить о климате. В ближайшие месяцы мир может столкнуться с возвращением одного из самых мощных климатических явлений на планете – Эль-Ниньо. По данным Всемирной метеорологической организации, вероятность его формирования уже этим летом составляет 80%, а вероятность того, что явление сохранится как минимум до ноября, превышает 90%, сообщает пресс-служба ООН. Эксперты предупреждают, что Эль-Ниньо способен усилить глобальное потепление, повысить риск экстремальной жары, засух, сильных осадков и других опасных погодных явлений. На фоне рекордно теплых последних лет его последствия могут оказаться особенно заметными. Причиной происходящих изменений специалисты называют необычно теплые воды в тропической части Тихого океана. Наблюдения показывают, что температура поверхности океана в ключевых районах постепенно приближается к пороговым значениям, характерным для Эль-Ниньо. Одновременно под поверхностных слоях океана накопился значительный запас тепла. Температура там примерно на 6 градусов Цельсия превышает норму, что дополнительно способствует потеплению поверхности. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал рассматривать развитие Эль-Ниньо как экстренное климатическое предупреждение. По его словам, условия Эль-Ниньо усилят последствия глобального потепления. Он отметил, что последствия будут ощущаться быстрее и шире, чем прежде, а эффективный ответ требует ускорения перехода на возобновляемые источники энергии, защиты наиболее уязвимых групп населения, развития систем раннего предупреждения. Эль-Ниньо представляет собой естественное климатическое явление, возникающее в результате потепления поверхностных вод центральной и восточной части экваториального Тихого океана. Обычно оно развивается один раз в 2-7 лет и продолжается около года. Однако его влияние распространяется далеко за пределы Тихого океана, изменяя температурные режимы и характер осадков практически по всему миру. Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Саула подчеркнула, что нынешняя ситуация требует повышенной готовности. По ее словам, необходимо подготовиться к потенциально сильному явлению Эль-Ниньо, которое может усилить засухи и проливные дожди, а также повысить риск волн тепла как на суше, так и в океане. Она напомнила, что предыдущее Эль-Ниньо 2023-2024 годов вошло в число 5 сильнейших за всю историю наблюдений, стало одним из факторов рекордных глобальных температур 2024 года. Хотя каждое явление Эль-Ниньо развивается по собственному сценарию, существуют типичные последствия. В южной части Южной Америки, на юге США, в отдельных районах Африканского рога, Центральной Азии чаще наблюдается увеличение количества осадков. В то же время Центральная Америка, Север и Южная Америки, страны Карибского бассейна, Австралия, Индонезия и некоторые районы Южной Азии нередко сталкиваются с более засушливыми условиями. Дополнительный сезонный прогноз МВО указывает еще на одну тревожную тенденцию. С июня по август температуры выше нормы ожидаются почти во всех регионах мира. Это может усилить тепловой стресс, ускорить развитие засух и повысить вероятность экстремальных погодных явлений от сильных ливней и наводнений до продолжительных периодов жары. При этом ученые подчеркивают, что доказательств того, что изменение климата делает Эль-Ниньо более частым или более сильным, не существует. Однако глобальное потепление способно усиливать последствия этого явления, поскольку более теплые океаны и атмосфера создают дополнительные условия для экстремальной погоды. По оценке Всемирной метеорологической организации, современные сезонные прогнозы позволяют странам заранее готовиться к возможным потрясениям от защиты сельского хозяйства и систем водоснабжения до предотвращения гуманитарных кризисов. Специалисты считают, что именно сейчас необходимо принимать решения и готовиться к возможным последствиям, не дожидаясь их усугубления. Ну а дальнейшая программа продолжит эту актуальную тему.
1: Экологи нашли 900 миллионов гектаров в мире под посадку лесов. На планете можно посадить леса на 900 миллионов гектаров, которые находятся вне сельскохозяйственных угодий и городов, сообщается в Сиенс. К такому выводу пришли экологи, оценившие, какую территорию Земли можно занять лесами. Такое количество растений сможет сохранить 205 гигатон углерода. Предположительно, для того, чтобы к 2050 году ограничить глобальное повышение температуры 1,5 градусами Цельсия, нужно будет посадить 1 миллиард гектаров леса. Однако пока не ясно, достижима ли эта цель. Неизвестно, хватит ли площади, чтобы посадить столько деревьев, и смогут ли леса выжить при изменении климата. По мнению швейцарских и итальянских экологов, во главе с Томасом Кроутером из швейцарской высшей технической школы Цюриха, восстановление лесов, возможно, является самым эффективным способом борьбы с изменениями климата. Ученые оценили, сколько гектаров земли можно отдать под посадку деревьев, не нанося ущерба сельскохозяйственным угодьям и не уменьшая площади городов. Чтобы оценить густоту природного лесного покрова, авторы изучили защитные территории, в которых антропогенное влияние было бы не слишком велико. Они использовали снимки, которые были сделаны в заповедниках и на других защищенных территориях с помощью программного обеспечения, созданного для сбора данных через Google. В результате они получили коллекцию из 78 745 снимков, каждый из которых представлял из себя квадрат площадью 0,5 гектара. Затем они проанализировали, как почвы, климат и топографические особенности местности влияют на площадь лесов. В зависимости от особенностей почв и климатических данных, ученые разделили исследуемые территории на 10 уровнях, каждый из которых был покрыт лесами разной плотности. Сухие пустыни они принимали за 0, тропические леса за 100%. На основе этих данных исследователи построили предиктивную модель. С ее помощью они оценили, какое количество деревьев можно посадить в каждом из 78 745 квадратов. Расчеты показали, что под леса можно занять еще 900 миллионов гектаров. Это чуть больше площади Бразилии, которая находится вне сельскохозяйственных угодий на территории городов. Более 50% этой территории приходится на 6 стран – Россию, США, Канаду, Бразилию, Австралию и Китай. В России можно посадить леса на площади 150 миллионов гектаров. По оценкам исследователей, такое количество растений сможет сохранить 205 гигатон углерода. По оценкам, в 2018 году мировые выбросы углекислого газа достигли 37 миллиардов тонн. Емкость растений исследователи оценивали по разработанной ранее методике. За единицу принимали количество углерода, поглощенное на площади 1 гектар на 100% засаженный лесом. Однако, по расчетам исследователей, если не произойдет сокращение выбросов парниковых газов и они останутся на том же уровне, что и сейчас, территория лесов к 2050 году сократится на 223 миллиона гектаров, в основном за счет тропических лесов. Мы знаем, что восстановление лесов может сыграть роль в борьбе с изменениями климата, но мы не понимали, насколько велико может быть это влияние, говорит Томас Кроутер в пресс-релизе, поступившем в редакцию H+1. Наше исследование ясно показывает, что восстановление лесов будет наилучшим доступным решением проблемы изменения климата, и это дает веские основания для того, чтобы инвестировать в этот проект. Если мы начнем действовать сейчас, мы сможем сократить уровень соединения углерода в атмосфере на 25%. Это концентрация почти столетней давности, однако до тех пор, пока леса вырастут, пройдут несколько десятилетий. Поэтому жизненно необходимо, чтобы мы защищали леса, которые уже существуют, и продолжали искать другие решения проблемы климата.
0: Я так поняла, вы знаете, что нас ждет в будущем? И что же нас ждет? Вот как вы, я так поняла, что вы это промоделировали, увидели, узнали.
2: Да, до 2030 года при различных сценариях изменения климата мы выбрали несколько сценариев, получается. И при этом даже при наименьшем риске изменения климата у нас паводки начинались в мае, в апреле, в мае, то сейчас они начнутся раньше, в марте. Причем объем воды будет увеличиваться весной и сокращаться ближе к осени. То есть больше, чем на том уровне, который сейчас есть. Да? Также идет сдвиг осеннего периода, то есть сдвиг сезонности, сокращение воды, более ранний период. Если раньше, например, межень у нас начиналась в сентябре, то сейчас она уже начнется в августе. Вернее, не сейчас, а спустя вот 20 лет, к 2030 году, да. И это при том, что это при наименьшем риске изменения климата. Естественно, при умеренном изменении климата и при наихудшем сценарии изменения климата это будет еще больше увеличиваться, то есть эти изменения будут еще больше.
3: Я боюсь даже спрашивать, а что же в долгосрочной перспективе нас ждет тогда, если вы это в ближайшем будущем так. Что нужно сделать, как вы думаете? Как адаптироваться к таким изменениям хотя бы?
2: Да, в первую очередь, конечно, для того, чтобы адаптироваться, мы должны конкретно знать. Сейчас вот мы проводим с национальными уже гидрометслужбами. Мы сейчас с ними совместно работаем. Мы с ними тренинг проводим, как проводить это моделирование, использовать уже наблюдаемые данные. Затем в будущем уже нужно, конечно, работать непосредственно то есть с представителями сельскохозяйственного сектора. Второе, конечно, к сожалению, у нас вот особенно в сельском регионе очень низкая осведомленность того, что вообще изменение климата есть и как она влияет.
3: Происходит.
2: Да, что она происходит и имеет уже тенденцию, то есть к росту, да, что это влияет именно на водные ресурсы, от которых они зависимы. То есть это повышение осведомленности. То есть сельское население уже должно понимать, насколько большие риски для них, да, они должны уже понимать, а какие адаптационные меры они могут предпринять. То есть здесь еще должно быть дополнительное эти ранжирование. То есть здесь идет комплексный подход.
3: Вы можете сказать вот в глобальном масштабе все-таки, что происходит с климатом? И эти несчастные 2 градуса все-таки прибавляются?
2: Да, прибавляется, но нужно понимать, что все равно изменение температуры воздуха, она всегда будет разниться в разных регионах. У нас всегда идет природная зональность различная. То есть, если, например, в тропиках там будет повышаться выпадение осадков, то есть будет еще, то есть у них и так там получается больше, то в равнинных территориях и более отдаленных от моря территориях, например, в частности это в Центральной Азии, да, то там будет больше повышаться засуха, да. И здесь, особенно в Центральной Азии, уже была оценка проведена, где наиболее уязвимые территории. Центральная Азия одна из самых уязвимых территорий, потому что здесь у нас уже проявляется тенденция изменения климата.
1: В прошлом году ученые обнаружили, что за последние 35 лет площадь лесов на Земле выросла на 7%, несмотря на активную вырубку. В основном прирост произошел в субарктической, субтропической и умеренной зонах.

Ширишо Шотемур был феноменальной личностью. Выходец из бедной крестьянской семьи, он вырос среди затерянных гор. Уже с детства он определил себе, что мир без знания – тьма. В 14 лет он не только успел проучиться в частной мусульманской школе в соседнем Кишлаке, но и в русско-туземной. Это была первая школа светского типа на Памире в Харокском отряде. Ее организовали российские военные для детей местного населения. Добрый русский штабс-капитан Дмитрий Топорнин охотно взял любознательного мальчика с собой в Ташкент. В этом большом городе Шотемур успевает несколько раз сменить место работы. Все заработанные деньги он отдает на продолжение учебы. В 21 год он успешно закончил учительскую семинарию Ташкента. Именно в Ташкенте сформировалось сознание Шотемура. Здесь он узнает, что ради улучшения качества жизни можно изменить мир, идеологию, быт, а также власть, которая не служит народу и чужда ему. Именно здесь он познакомится с таджиками нового поколения. Кто-то из них был выходцем из знати, кто-то из простого народа, но все они душой и сердцем чувствовали реалии жизни и положение таджиков в Средней Азии. Такие передовые таджики были не только в Ташкенте, но и в Бухаре, Самарканде, Ферганской долине, Восточной Бухаре. И вот что интересно – эти молодые энергичные люди, мало зная друг о друге одновременно, в разных регионах Средней Азии, как будто сговорившись, приходят к мысли о возрождении таджикской государственности. Это Нусратулло Махсум, Гармская долина. Конечно, Ширишо Шотемур с Памира, Абдукадыр Мухиддинов с Бухары, Абдурахим Хаджибаев с Худжанда, Чинор Имама с Пинджикента и другие. Политическая деятельность почти всех этих людей начинается в 1920 году. До 23-го они уже успевают создать какой-то фундамент для построения будущего национального государства в разных регионах с таджикским населением. В 1924 году сумеет сделать один большой шаг к созиданию государственного формирования Таджикской автономной советской социалистической республики в составе Узбекистана. Еще 5 лет борьбы против басмачества и создания отдельной таджикской республики. 9 лет пришлось им бороться за восстановление таджикской государственности, которая была потеряна в 1999 году.

Заслуга Шатемура и вышеназванных соратников в том, что они смогли использовать победу Октябрьской революции как случай, когда можно взяться за создание таджикского государства. Таджикистан по этническому составу сильно отличался от других стран. Если провозглашение тюркоязычных республик Средней Азии в основном состоялось уже до первой половины 2020 года, то таджикам еще предстояло вести упорную борьбу. Не только создание таджикской автономии, но и отдельные республики наткнулось на большие проблемы. Роль Шатемура была в том, что создание Горно-Бадахшанской автономной области, основателем которой является в основном он, в дальнейшем сильно помогла созданию Таджикской ССР. Так, по законам СССР на территории одной республики существование двух автономий – Горно-Бадахшанской автономной области и Таджикской автономной ССР – было невозможно. Поэтому у Таджикистана появился шанс получить статус отдельной союзной республики. Почти весь мусульманский мир после революционной России составляли тюркоязычные народы. Лидеры этих народов продвигали идею создания единого великого Турана – Социалистическая Республика Туран или Туркестан от Средней Азии до Татарстана, от Константинополя до китайской границы, даже не в составе СССР. Эта идея постепенно приобрела националистический и шовинистический оттенок. Пантюркизм сильно укоренился и в партийных советских органах молодых республик Средней Азии. Между пантюркистами, сидящими в официальных учреждениях, и главарями басмачества в Средней Азии была тайная связь. Басмачи, по сути дела, были вооруженными формированиями пантюркизма. Вот почему басмачество на территории Таджикистана было более распространено и продержалось дольше, чем в других республиках Средней Азии. Обратите внимание на такие факты. Как только таджики брались за осуществление какой-нибудь хорошей идеи, как сразу же активизировались басмачи. Например, в 1925 году. Как только новое правительство приехало в Душанбе, тут же всякие курбаши, которые не были этническими таджиками, вторглись на территорию бывшей Восточной Бухары. В 1926 году по требованию таджиков, которые не были согласны с результатами национально-территориального размежевания по всей Средней Азии, была проведена перепись населения. Тут же усилилось басмаческое движение. Вместо того, чтобы решать социально-экономические и культурные проблемы, весь цвет нации был мобилизован на борьбу против басмачества. А полученные результаты переписи населения потом оказались не совсем желаемые для Таджикистана. Или возьмем 1929 год. Как только провозглашается Таджикская Советская Республика, почти тут же басмачи нападают на Таджикистан. Республике был нанесен огромный ущерб. Фактически басмачи терроризировали молодую республику вплоть до 1934 года.

Из архивных материалов видно, что тогдашнее руководство таджикской автономии решило вопрос мирно, без нагнетания страстей. Были многочисленные переговоры в комиссиях по национальному размежеванию Средней Азии. Готовились доклады научного характера в союзные государственные органы о политическом, экономическом и культурном положении таджиков в Средней Азии. Также привлекались ученые, проводились встречи, опросы, сборы географических, демографических, статистических данных, заявления таджиков из разных мест. И команде единомышленников удалось решить таджикский вопрос. Например, знаменитая докладная записка Шатимура в ЦК ККБ на имя Иосифа Сталина и Средняз-бюро о культурном и социально-экономическом положении таджиков на территории Узбекской республики в 1926 году. Политическое обоснование происходящей узбекизации таджикского населения на территории Узбекской ССР. Обоснованные письма о выделении Хаджинского округа в 1929 году и другие его письма и обращения в центральные органы имели важнейшие результаты. Сам Шатимур, как руководитель правительственной делегации в разные времена, ездил в самые опасные районы басмачества. Проводил там дни, ночи, месяцы. Он встречался там с простым народом, говорил с ним о новом национальном.

национальную, что Тимур работал ответственным первым секретарем обкома Коммунистической партии Узбекистана, а затем первым секретарем ЦК КП Таджикистана. Этот период длился всего год, но он оставался самым продуктивным периодом жизни этого политического деятеля. Как дальновидный и умеренный политик, Шотимур после создания самостоятельной республики Таджикистан официально выступил в прессе, что выход из Узбекистана состоялся при непосредственной помощи этого государства, и что эта республика наш близкий сосед, с которым должны быть самые хорошие отношения.

В истории Шо-Тимур остается как первый основатель будущей столицы нашей республики. Когда в составе Узбекской ССР была образована Таджикская автономная советско-социалистическая республика, ее административным центром был определен Дюшанбе. Дюшанбе являлся маленьким забытым кишлаком. Выбор на это место пал, потому что он являлся узлом для регионов бывшей Восточной Бухары. Имел вокруг широкое равнинное пространство. Таджикскому национальному правительству нужно было переезжать. Это была большая политическая акция. Из 15 членов правительства именно Шо-Тимура было оказано доверие подготовить центр Таджикистана. На эти цели ему было выделено 10 тысяч рублей. Шо-Тимур приехал заранее в Душанбе. Задача была очень серьезная, а выделенные финансы не совсем большие. Но Шо-Тимур за 3 месяца успел найти, подготовить помещения для приема правительства, даже украсить их атрибутами советской власти. 15 марта 1925 года в Душанбе было многолюдно. Приехали делегаты со всех таджикских регионов, с Пиджикента, с Памира. Состоялся большой парад, выстрелы из пушек, козлодрани. В Душанбе впервые появился электрический свет, когда в 1925 году первое правительство Таджикистана влилось в активную жизнь, больше всех был занят Шо-Тимур. Кроме того, он был народным комиссаром рабоче-крестьянской инспекции РАБКИН, а также являлся уполномоченным ЦК КП Узбекистана по Таджикистану. Одновременно правительство назначило его народным комиссаром финансов. На этой должности он пробыл всего 8-9 месяцев до своего отъезда в Самарканд на работу на должность постоянного представителя Таджикской автономной ССР в Узбекской СССР. Так что первым министром финансов Таджикистана тоже был Шо-Тимур. Также Ширинсо Шо-Тимур сыграл большую роль в организации таджикоязычной и русскоязычной прессы Таджикистана. Являясь председателем Центрального исполнительного комитета Таджикской Советской Республики, Шо-Тимур, по сути дела, был главным автором таджикского варианта Конституции. Она была принята 1 марта 1937 года. С некоторыми поправками она действовала на территории республики вплоть до 1978 года.

день принятия Конституции Ширинжо Шатюмор перед депутатами и участниками сессии произнес большую речь на таджикском и русском языках. Он говорил о прошлом и настоящем страны, об истории создания таджикского государства, о современных равноправных таджикских мужчинах и женщинах, о школах, о построенных заводах и фабриках, о новых дорогах, новых городах, новых идеях, новом Таджике. Это была последняя речь Шатюмора. Но, по сути, она явилась отчетом всей краткой и содержательной биографии Ширинжо Шатюмора и его соратников, которые отдали жизни ради будущего своего народа.

1937 году по сфабрикованному обвинению в участии в антисоветской националистической организации был арестован в городе Москве. 21 октября

Для военной коллегии Верховного суда СССР Ширин Шошо Тимур был приговорен к смертной казни. 27-го расстрелян. Реабилитирован в военной коллегии Верховного суда СССР от 11 августа 1956 года. Награжден медалью ЦИК Таджикской ССР за борьбу против басмачества 1930 год, орденом Трудового Красного Знамени 1935. Указами президента Республики Таджикистан Эмомали Шарифовича Рахмона посмертно награжден орденом Дружбы 1999 году и званием Героя Таджикистана в 2006 году.

Новости на канале Овузи. Ознакомьтесь с анонсами. Кухир Расулзода встретился с федеральным министром энергетики Пакистана Авайсом Ахмадом Ханом Легари. В Москве состоялись консультации заместителей министров иностранных дел ОДКБ. В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась научная конференция, посвященная декларации Кира Великого. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Накануне премьер-министр страны Кохир Расулзода встретился с федеральным министром энергетики Исламской республики Пакистан Авайсом Ахмадом Ханом Легари. На встрече было обсуждено текущее состояние перспективы сотрудничества Таджикистана и Пакистана в различных областях. Было подчеркнуто, что энергетика является одним из ключевых направлений сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном. В частности, особое внимание было уделено укреплению сотрудничества по эффективности реализации проекта «Каса-1000». Премьер-министр страны подчеркнул, что Таджикистан обладает огромными гидроэнергетическими ресурсами и уделяет приоритетное внимание производству экологически чистой электроэнергии. Также стороны подчеркнули свою заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, переработки продукции, логистики, туризма и рационального использования природных ресурсов. В Москве состоялись консультации заместителя министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, в которых приняла участие заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Нигина Ализода. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, в ходе консультации представители внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Также стороны обменялись мнениями о последующем развитии и укреплении сотрудничества в рамках организации. В Душанбе состоялся третий раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе консультации обсуждались вопросы укрепления двухстороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной сферах, а также в области региональной безопасности. Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем отношений и подчеркнули заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении многогранного сотрудничества, а также в реализации совместных программ и проектов на следующем этапе. Также было уделено внимание взаимодействию Таджикистана и Нидерландов в рамках Европейского Союза и других международных организаций. Тем временем в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась научная конференция, посвященная декларации Кира Великого под названием «Основы современных прав человека и культурного многообразия декларации Кира Великого», сообщает МИД Таджикистана. Данная конференция была посвящена декларации ЮНЕСКО под названием «Столпы Кира», основополагающая декларация прав человека и культурного многообразия, а также в связи с провозглашением ООН 2027 года Международным годом правовой грамотности, которые были приняты и провозглашены в 2025 году. В работе конференции приняли участие представители государств-членов ЮНЕСКО, отечественные, зарубежные ученые и эксперты. В ходе мероприятия обсуждалось историческое значение декларации Кира как основополагающий документ в области прав человека, религиозной терпимости и культурного многообразия, а также его актуальность в современном мире. В Республиканском колледже культуры имени Буйдохова района Урдаки состоялся районный тур республиканского конкурса «Таджикистан. Родина. Любимая моя». Об этом сообщили в исполнительном органе государственной власти района Урдаки. В конкурсе приняли участие 210 человек. По итогам отбора 66 участников, набравших наибольшее количество баллов, получили право выступить на региональном туре. В ходе торжественной церемонии победителям районного этапа были вручены дипломы, благодарности и памятные подарки.
Первый тур конкурса проходил в районе Рудаки с 21 по 23 апреля по номинациям «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Архитектура и дизайн». В нем приняли активное участие подростки и молодежь из общеобразовательных учреждений, школ искусств, колледжа, а также поселковых и сельских джамуатов района. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Генеральная ассамблея ООН избрала главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана председателем 81-й сессии, которая начнется в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Центра новостей ООН. Рахман получил 99 голосов членов Генеральной ассамблеи. Кандидат от Кипра Андреас Кокиурос заручился поддержкой 91 делегации. Председатель руководит работой Генеральной ассамблеи ООН в течение одной годичной сессии. 80-ю сессию Генассамблеи возглавляет бывший министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербак. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере Андос остается стабильной, а общий уровень риска заражения низким. Это следует из заявления главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейсуса, сообщает ТАСС. Прошел месяц с момента последнего сообщения о летальном исходе в связи со вспышкой хантавируса на судне. При этом число подтвержденных случаев заболеваний остается неизменным – 13, написал он в X. Гебрейсус отметил, что организация продолжит тесно сотрудничать с правительствами затронутых стран до завершения карантина для всех пассажиров и членов экипажа. На аллее славы в Голливуде появится звезда в честь бывшего футболиста сборной Англии, совладельца клуба MLS Inter Miami Дэвида Бекхэма, сообщает Голливудская торговая палата. Звезду Бекхэма на Голливудском бульваре откроет 12 июня. На церемонии в Лос-Анджелесе выступит актер Том Круз и Виктория Бекхэм, бывшая участница группы и жена экс-игрока Манчестер Юнайтед. Дэвид Бекхэм является одним из самых известных футболистов своего поколения. В разные годы он выступал за разные сборные. За время профессиональной карьеры Бекхэм завоевал 19 крупных трофеев, в их числе 6 чемпионских титулов Англии, победа в Лиге чемпионов УЕФА и 2 Кубка Англии в составе Манчестер Юнайтед, также чемпионские титулы в США, Франции и Испании. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио Овози Тоджик. Не переключайтесь.

Добрый день, с вами Огло Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио Овози Туджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В районе Абдурахмуни-Джоуми произведено более 7 тонн коконов шелкопряда. В Таджикистане функционирует 1028 постоянно действующих теплиц. Хлопководы Таджикистана засеяли более 182 тысяч гектаров. Труженики сельскохозяйственной отрасли района Абдурахмуни-Джоуми продемонстрировали высокие результаты в сфере шелководства. По итогам сезона местными производителями было получено 7 тонн 293 килограмма коконов шелкопряда, что позволило выполнить производственный план на 100,1%. Как сообщили в исполнительном органе государственной власти района, успешному завершению сезона предшествовала масштабная подготовительная работа. Среди дихканских хозяйств района было распределено 280 ящиков гусениц шелкопряда. Благодаря своевременному обеспечению фермеров качественными посадочным материалом, соблюдению необходимых технологических требований и благоприятным погодным условиям удалось добиться высоких показателей производства. Специалисты отмечают, что достигнутый результат стал одним из лучших за последние годы. Это свидетельствует о последовательном развитии отрасли шелководства и повышении профессионального уровня местных производителей. Особое внимание уделялось качеству кормовой базы, своевременному уходу за гусеницами и соблюдению всех производственных норм. По мнению экспертов аграрного сектора, одним из основных факторов роста производства стало использование высококачественного производственного материала. Современные методы выращивания и государственная поддержка позволили повысить продуктивность хозяйств и увеличить объемы выпуска готовой продукции. Шелководство традиционно занимает важное место в сельском хозяйстве страны. Производство коконов является основой для дальнейшей переработки сырья и развития текстильной промышленности. Рост объемов производства способствует созданию новых рабочих мест, увеличению доходов сельского населения и укреплению экспортного потенциала отрасли. В ближайшей перспективе в районе Абдурахмуни-Джоуми планируется продолжить работу по модернизации производственных процессов, расширению кормовой базы и внедрению новых технологий выращивания шелкопряда. Это позволит не только сохранить достигнутые результаты, но и увеличит показатели в последующие годы. В Республике Таджикистан продолжается активное развитие тепличного хозяйства, которое играет важную роль в обеспечении населения свежими овощами в течение всего года. По данным Министерства сельского хозяйства страны, на сегодняшний день в республике функционирует 1028 постоянно действующих теплиц общей площадью 193,7 гектара. Из общей площади тепличных хозяйств на 174,6 гектара выращиваются овощные культуры. В частности, томаты занимают 78,2 гектара, огурцы выращиваются на 41 гектаре, а другие виды овощей и зелени занимают 54,3 гектара. По состоянию на 30 мая текущего года в теплицах страны произведено 3027,6 тонны овощной продукции. Из общего объема урожая 1192 тонны приходится на томаты, 699,8 тонны составляют огурцы, а еще 1135,8 тонны другие виды овощей. Специалисты отмечают устойчивый рост интереса сельхозпроизводителей к тепличному земледелию. Современные технологии позволяют выращивать овощи независимо от сезона, что обеспечивает стабильное поступление свежей продукции на внутренний рынок даже в зимний период. Развитие тепличного комплекса имеет важное социально-экономическое значение. Помимо обеспечения продовольственной безопасности страны, тепличные хозяйства создают дополнительные рабочие места, способствуют развитию малого и среднего бизнеса и повышают уровень доходов сельского населения. Правительство Таджикистан уделяет особое внимание расширению тепличных площадей и внедрению современных технологий производства. В рамках государственных программ принимаются меры по совершенствованию инфраструктуры, обеспечению фермеров необходимыми ресурсами и повышению эффективности производства.
Кроме постоянно действующих теплиц, в республике активно функционируют и сезонные тепличные комплексы. Согласно информации профильного министерства, до конца мая в сезонных теплицах всех форм хозяйствования было проведено выращивание овощных культур на площади 4017 гектаров. Эксперты считают, что дальнейшее развитие тепличного сектора позволит значительно увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции, сократить зависимость от импорта отдельных видов овощей и укрепить продовольственную независимость государства. В Таджикистане продолжается активная работа по развитию хлопководческой отрасли, которая остается одним из ключевых направлений сельского хозяйства страны. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, по состоянию на 30 мая текущего года аграриями засеяно 182 448 гектаров хлопчатника. Из общего объема посевных площадей на 147 410 гектарах уже отмечено полноценное развитие растений. Это свидетельствует о хороших темпах проведения сезонных работ и благоприятных условиях для роста сельскохозяйственной культуры. В настоящее время в дихканских хозяйствах особое внимание уделяется соблюдению агротехнических требований. Для получения высокого урожая специалисты рекомендуют своевременно проводить минеральную подкормку растений, а также организовать качественные орошения полей. Ученые аграрного сектора подчеркивают, что именно своевременное выполнение агротехнических мероприятий играет решающую роль в формировании будущего урожая. Правильный уход за посевами способствует укреплению корневой системы растений, повышению устойчивости к неблагоприятным факторам и увеличению урожайности. Хлопководство имеет стратегическое значение для экономики Таджикистана. Отрасль обеспечивает сырьем предприятия легкой промышленности, способствует развитию текстильного производства и формирует значительную часть экспортного потенциала страны. Кроме того, производство хлопка оказывает заметное влияние на занятость населения. Тысячи жителей сельских районов получают рабочие места на всех этапах производственного цикла – от выращивания культуры до переработки и выпуска готовой продукции. Экономисты отмечают, что мировые цены на хлопковое сырье в последние годы демонстрируют тенденцию к росту, что открывает дополнительные возможности для отечественных производителей. В связи с этим фермеры стремятся повышать урожайность, внедрять современные методы земледелия и улучшить качество продукции. В Министерстве сельского хозяйства уверены, что при сохранении нынешних темпов работы и соблюдении всех агротехнических мероприятий хлопководы страны смогут получить высокий урожай и внести значительный вклад в развитие национальной экономики. Успешное проведение посевной кампании и качественный уход за посевами становится важным фактором укрепления продовольственной и экономической безопасности государства, а также повышения благосостояния сельского населения. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угола Январи. Спасибо, что были с нами.

И далее мы расскажем немного об арийской цивилизации. В последнем послании президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, к Маджлиси Ули, парламенту страны, особое внимание было уделено историческим и культурным корням таджикского народа. Президент отметил значимость наследия древних арийских предков, подчеркнув, что таджикский народ является преемником великой цивилизации, оставившей миру богатые культурные, языковые и духовные традиции, включая знаменитый праздник Навруз и другие древние обряды, отражающие гуманистические идеи и глубокую связь с природой и историей человечества. Во взаимосвязи с этим он поручил правительству и научным организациям создать в Душанбе Центр арийской цивилизации, научно-культурную платформу для изучения, сохранения и продвижения исторического наследия и культурной преемственности таджиков и других народов региона. Такое упоминание в официальном послании отражает стремление государства укреплять национальную идентичность через осмысление древних цивилизационных истоков, а не через российские или псевдонаучные интерпретации, подчеркнув важность культурного единства и исторической глубины. Глава государства поручил создать в Душанбе Центр арийской цивилизации «Конуна», научно-культурный центр, призванный исследовать и демонстрировать исторические культурные корни таджиков и других народов региона, исходя из глубокого исторического наследия и древних мировоззренческих постулатов. Это поручение отражает стремление проводить научное изучение древних культурных пластов, включая наследие арийских предков, и интегрировать эти знания в современную культуру и образование. В послании также отмечается, что идея создания центра не основана на идеологии исключительности или расовых концепциях, а направлена на развитие международного сотрудничества и углубленное академическое изучение национального достояния. Это подчеркивает научный и культурный характер инициативы, а не политизированные интерпретации древних тем.

Арийская цивилизация по праву занимает особое место в истории человечества как одна из древнейших основ мировой культуры и духовности. Ее истоки восходят к глубинам 3-2 тысячелетия до нашей эры, когда на обширных просторах Центральной Азии сформировался мощный культурный исторический ареал, оказавший влияние на развитие народов Евразии. Уже в 2300-1700 годах до нашей эры на территории древней Бактрии, Согда и Маргианы, земель, исторически связанных с современным Таджикистаном, существовали развитые центры арийской цивилизации, известные науке как Бактрийско-Маргианский археологический комплекс. Эти города бронзового века обладали сложными системами ирригации, ремесленным производством, металлургией и устойчивыми духовными традициями, в центре которых находились идеи света, порядка и гармонии. Во втором тысячелетии до нашей эры арийские племена сыграли ключевую роль в формировании индоиранского культурного пространства. Именно в этот период слово «ария» закрепилось как символ благородства, свободы и нравственной ответственности человека перед обществом и природой. Эти ценности стали философским фундаментом будущих цивилизаций Ирана и Индии. Особое значение в духовной истории ариев занимает изучение Заратуштры, формирование которого относится к XII-X векам до нашей эры. Священная книга Авеста, создавшаяся с период с X по V век до нашей эры, отражает мировоззрение древних ариев в Центральной Азии и утверждает принципы истины, добра и созидательного труда как основа общественного развития. Живым символом преемственности арийской цивилизации является праздник Навруз, отмечаемый 21 марта, день весеннего равноденствия. История этого праздника насчитывает более 3000 лет. Навруз олицетворяет обновление природы, победу света над тьмой и единство человека с окружающим миром. Его глубокая философия и гуманистическое содержание нашли международное признание. В 2009 году Навруз был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2010 году Организация Объединенных Наций провозгласила 21 марта Международным днем Навруза. Осознавая исключительную значимость этого исторического наследия, Республика Таджикистан в 2006 году объявила год арийской цивилизации, тем самым подчеркнув роль страны как одного из древнейших очагов формирования арийской культуры. Этот шаг стал важным вкладом в укрепление исторической памяти, развитие национального самосознания и популяризацию общечеловеческих ценностей, заложенных ариями тысячи лет назад. Сегодня арийская цивилизация рассматривается не как абстрактное прошлое, а как живая духовная традиция, продолжающая формировать культурную идентичность народов региона. Через Навруз, язык, философию и уважение к созидательному труду она остается источником вдохновения, напоминая о том, что подлинное развитие общества невозможно без гармонии, нравственности и уважения к историческим корням. Мы продолжаем рассказывать об арийской цивилизации. Центры арийской цивилизации формировались в пространстве Древней Центральной Азии, на землях, где зарождались земледелие, ремесла, ранняя философская мысль и культ света. Эти регионы стали колыбелью уникальной культуры, в которой особое значение придавалось знанию, справедливости, труду и уважению к природным стихиям. Здесь складывались традиции, определявшие духовный облик целых народов. Территория современного Таджикистана по праву рассматривается как один из ключевых историко-культурных центров арийского мира. Именно здесь сохранились и древние представления о святости огня, воды и земли, о почитании слова и мудрости. Празднование Навруза, народных обрядах, символики очищения и гостеприимства отчетливо прослеживается связь времен и преемственность арийского наследия. Навруз же в этом контексте выступает не просто праздником, а символом устойчивости культурной памяти и духовного обновления. Он напоминает о том, что истинная сила цивилизации заключается
уважение к своим корням, стремление к гармонии и способности передавать ценности мира и созидания будущим поколениям.

И все же, кто такие арийцы? Арийскими называют народы, говорящие на языках иранской и индийской групп, индоевропейской языковой семьи, а также нуристанцев и дардов. Их предки имели общее имя – Ария, Ариана. Сходную культуру и быт, жили на одной территории, но несколько тысячелетий назад покинули свою колыбель и начали переселяться в далекие друг от друга земли. Постепенно арийское единство распалось. В настоящее время народы иранской группы живут в Осетии, Таджикистане, Иране, Афганистане, Турции, Сирии, Ираке, Пакистане, а также в граничащих с ними странах. Представители индоиранских этносов населяют Индию, главным образом центральные и северные ее районы – Шри-Ланку, Непал, Бангладеш, Мальдивы, восток и юг Пакистана. Мигранты, потомки индоарийцев, образовали крупные колонии в Мьянме, Сингапуре, Малайзии, на островах Маврикии, в Индийском и Фиджи, в Тихом океанах, в Вест-Индии, Карибском море и в Гвиане, в ЮАР и на побережье Восточной Африки. Немалое число их осело в Северной Америке и Европе. Дарды и нуристанцы живут в Кашмире и в прилегающих к Кашмиру провинциях Афганистана и Пакистана. Общая численность арийскоязычных народов порядка 1 миллиард человек. Они составляют примерно 1/7 всего населения Земли. Из этого миллиарда индоарийцев насчитывается приблизительно 900 миллионов, иранцев – более 90 миллионов, дурдов и нуристанцев – 5-6 миллионов человек.

0: доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом этнологии и исторической антропологии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Национальной академии наук Таджикистана Лариса Дудухудоева отметила, что академическое сообщество рассматривает идею создания Центра арийской цивилизации как инновационную и своевременную, так как в настоящее время важно проследить культурную преемственность таджикского народа через сохранившиеся древние мировоззренческие постулаты, вероучения, ритуальные практики, конкретные визуальные репрезентации и способы их художественного воплощения в современной культуре Таджикистана.
1: Все знают, что в своем послании парламенту лидер нации, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, поручил создать в Душанбе два новых центра. Центр арийской цивилизации Конун и международного центра Навруз. Вот академическое наше сообщество рассматривает эту идею как инновационную и своевременную. Мы очень положительно отнеслись к этой идее, так как в настоящее время важно проследить культурную преемственность таджикского народа. Надо вот сразу сказать, что перспектива создания центра Канун, как и международного центра Навруза, она не основана на идеологии избранности и исключительности конкретных народов, которые считаются арийскими, да, и не носят псевдонаучного смысла. Напротив, идея создания центра Конун подразумевает развитие международного сотрудничества по различным проблемам. Арийская цивилизация оставила глубокое воздействие на все культуры, ее корни до настоящего времени прорастают в культуре не только арийских народов, и разных других культур, как вот на Западе, так и вот в Центральной Азии, в Евразии.
2: Очень значимый след, да?
1: Да, поэтому и для, конечно, таджикского народа это очень важно. Вообще самоназвание арии принадлежало древним индоиранским народам и означало «благородные и чистые». В этот этнический ареал были включены предки современных иранцев, индийцев, таджиков и других индоевропейцев, которым принадлежат такие великие памятники, как Веда и Авеста. И, в общем, создание такой замечательной цивилизации, как арийская цивилизация. Я бы хотела сказать, вот идея создания центра Конун подразумевает развитие международного сотрудничества, прежде всего, по различным проблемам, связанным с изучением национального достояния, высокоразвитой цивилизации. И, в общем, ну, у нас очень много, во-первых, планов и надежд на то, что мы можем достойно представить вот наследие арийских народов, в том числе и таджикского народа, вот на международной арене. Потому что, знаете, вот зороастрийские какие-то моменты, они же тоже вошли в ислам. Это все прослеживается. Очень много уже и литературы научной, посвященной этой проблеме. Но, конечно, надо этим заняться.
2: Очень большая работа. Я даже вот грандиозная представляю.
1: Да, да.
2: Думаю, достаточно будет и материалов, и достаточно будет. Ну, там и архитекторы, и инженеры, и вот...
1: И лингвисты, потому что надо...
2: должен подключиться, и все.
1: Язык знать. Это... Вот мы... одна из наших проблем у нас плохо с изучением древних языков в Таджикистане. Поэтому, ну, есть такие планы, чтобы посылать молодых ученых, ну, например, в другие страны, в Россию, Англию, например, чтобы эти молодые люди уже могли древние языки активно использовать, понимаете, при создании тех или иных публикаций. Пока вот у нас вот это самая главная проблема, я хотела бы сказать.
2: Спасибо.

В конце беседы доктор исторических наук добавила, что при этом следует помнить, что арийцы никогда не стремились к изоляции. Напротив, активно развивали контакты с другими этническими группами, что позволяло им добиваться успехов в политической, социальной, культурной жизни, создать удивительную арийскую цивилизацию.

Древние арии создали три высокоразвитых и своеобразных цивилизации – персидскую, индо-гангскую и турано-скифскую – оказали существенное влияние на культуры Передней и Юго-Восточной Азии, Кавказа, Китая, тюркских, монгольских, славянских и угрофинских народов. Необычайно весом их вклад в сокровищницу духовных ценностей человечества. Арии – индоиранцы ворвались в мировую историю в начале второго тысячелетия до нашей эры, в эпоху, когда великие цивилизации Египта, Месопотамии, Хараппы, долина Инда и островов Восточного Средиземноморья, Крито-Микенский мир, переживали глубочайший внутренний кризис. Племена арийского корня способствовали обновлению древних обществ, придали могучий импульс мировому культурно-историческому процессу. На протяжении двух тысячелетий, вплоть до 3-4 веков нашей эры, они были главными действующими лицами всемирной истории, пока не состарились и не уступили дорогу более молодым народам. Что же представляло собой древнеарийское общество? Изучение разнообразных источников позволяет утверждать, что задолго до начала широкомасштабных миграций индоиранцы были племенами пастушескими. Краеугольным камнем их общественной жизни являлась большая патриархальная семья, типичная для скотоводческих народов Евразии. Основой экономики было разведение крупного рогатого скота и коней. Количество коров и быков выступало главным мерилом материального благополучия и богатства. Корова считалась наилучшей жертвой, которую только могут пожелать боги. Фундаментом военного могущества ариев была боевая конница великолепной колесницы. Породистый конь стоил целого табуна обычных. Все остальные животные уступали по своему значению коровам и лошадям, а помимо них индоиранцы разводили коз, овец, двухгорбых верблюдов. Арии занимались и земледелием, но оно являлось для них второстепенным занятием. Племена индоарийцев были полуоседлыми. Раз в несколько лет они переносили свои селения на новое место, находившееся, как правило, недалеко от прежнего стана. Арии не ведали гончарного круга, лепили керамику от руки и обжигали ее не в горне, а в специальных ямах или же на костре. Их ритуальная посуда была деревянной. Жили индоиранцы в больших углубленных в землю домах, пользовались и жилищами на колесах, наподобие фургонов или кибиток. Знали многие металлы и сплавы – медь, золото, серебро, бронзу. Выделывали из них оружие и утварь. Хорошо владели арии искусством деревообработки. Именно они довели до совершенства технику строительства колесниц. Индоиранцы были людьми воинственными. Военная добыча, скот, пастбища, пленники – являлось одним из важнейших источников их благосостояния. Войны велись почти постоянно и между самими индоиранцами, и между ними, и другими народами. Арии были опытными собирателями дикого меда, он являлся существенным элементом их рациона. Основной же пищей для них служили свежее коровье молоко и продукты, из него получаемые – кислое молоко и масло, а также блюда из лаков наподобие каши и вареное мясо. Носили арии выделенные из кожи штаны, сапоги и куртки, а также башлык – одежду, впоследствии ставшую традиционной для массы евразийских кочевников.

0: Различные ветви ариев создали великие памятники древней религиозной мысли – индоарии Веды, южные иранцы Авесту. Судя по этим памятникам, они поклонялись сонму богов, считая в то же время, что за всем многообразием жизненных феноменов скрывается единая вечная прооснова, духовно-творческое начало, создавшее этот мир – Бог Абсолют. В каждом из множества их богов воплощались разные аспекты этого Абсолюта. И еще, в индоиранском пантеоне было очень мало женских божеств. В нем царил суровый патриархат. Боги ариев являлись богами пастушескими. Их наиболее частые эпитеты – владыка обширных пастбищ, посылающий прекрасно конное богатство. Богов просили оросить пастбище, подарить стада коней и быков. В индоиранских гимнах боги изображались едущими на запряженных лошадьми колесницах. Важнейших их функций была защита скота от демонов или служителей в земном мире. О арийских корнях таджиков рассказывает наш постоянный гид по истории Наргиз Хаджаева.
1: Таджикский народ формировался на базе синтеза многих-многих этнических компонентов. Об этом мы узнаем из единственного достоверного письменного источника «Авесты». Это священная книга зороастризма, религию, которую исповедовали древние иранские народы, в том числе и таджики. Но несмотря на то, что эта религия и сама Авеста были канонизированы в сасанитском Иране, и те племена и народности, которые упоминаются в Авесте, а именно арийцы, туры, саэна, саэри, мадахи и другие, это и есть предки таджикского народа. То есть это этнические компоненты, которые вошли в состав этнонима таджик. Авеста начала складываться во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. То есть это эпоха бронзы. И на территории как раз Центральной Азии в тот период процветали различные археологические культуры. Носителями этих археологических культур как раз и были предки таджик. Эпоха неолита и бронзы, и вообще эпоха бронзы, тот период, когда формировался таджикский народ, самый известный археологический памятник – это, конечно же, Саразм, который находится в Пинджикентском районе. И это самый первый археологический памятник, который вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И он насчитывает 5500 лет. Это памятник, где жили древние земледельцы, металлурги. Это протогородской памятник, потому что мы уже видим там элементы городской культуры. Что касается юга Таджикистана, то раскопки последних лет, я имею в виду именно в годы независимости, они дали ошеломляющие результаты. Так наши археологи на юге Таджикистана открыли уникальный памятник. Это, значит, фархор, это памятник, значит, в Гангуртут, благодаря которым теперь земледельческая культура эпохи бронзы на территории Таджикистана, она удивляется на 500 лет. То есть это конец третьего тысячелетия до нашей эры. Это как раз период функционирования бактрийско-маргианского археологического комплекса, памятники, которые были на территории Туркменистана, Узбекистана и Северного Афганистана. И вот теперь мои коллеги открыли памятники на территории Южного Таджикистана. Таджики, таджикский этнос, он как раз и сформировался на базе синтеза земледельцев бактрийско-маргианского археологического комплекса и пришедших сюда с севера степняков, то есть носители андроновской историко-культурной общности.

0: Вообще нужно искать вот эту территорию формирования таджиков далеко за пределами Центральной Азии. И начинать с того периода, когда индоиранские племена отделились от индоевропейцев. Это как раз происходило в эпоху неолита, это 7-5 тысячелетия до нашей эры. Таджики входят в иранскую группу языков, которая входит в свою очередь в индоиранскую ветвь индоевропейцев. То есть, а там все были мы вместе. И романская группа, романо-германская группа, те же самые немцы и англосаксы. То есть все это идет из индоевропейцев. И вот мы единственный народ на территории Центральной Азии, чей язык относится к индоевропейской группе языков. Изменился климат, им нужны были пастбища. И они постепенно ушли на юг. Индийские племена ушли через Центральную Азию и через Китай. Это Синьцзян-Уйгурский автономный округ на индийский субконтинент. А древние иранские племена ушли, соответственно, тоже через Центральную Азию, через Кавказ на Иранское плато. Что касается наших предков, то они остались на территории Центральной Азии и уже вот Авеста как раз и зафиксировала название наших племен, которые жили в тот период на Центральной Азии, Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Эта территория, там, вы знаете, есть таджикский автономный округ, да, со столицей, да, в Ташкургане, да, где проживают таджики. Дело в том, что это тоже была территория, где проживали наши предки. И уже во времена Кушан Авеста, она дошла до нас не вся. И вот утерянные части Авесты, вот информацию из утерянных частей Авесты мы можем выудить, да, из пехлевийских, да, источников и у Фирдавси, Шахнаме, знаменитой этой эпопеи. Знаете, несмотря на то, что это литературное произведение, но на самом деле это очень хороший исторический источник. Далее у нас уже идут античные источники, которые говорят об Ариане. Это письменный источник. Что касается внешнего вида антропологии наших предков, то вот, например, в Ригведе, Ригведа, опять мы обращаемся к индийским источникам, Ригведа это тоже конец второго тысячелетия до нашей эры, с северо-запада на индийский субконтинент пришло 5 кланов арийских племен. И они описывают их внешний вид. А у них светлая кожа, светлые глаза и светлые волосы. То есть вот у нас есть письменные свидетельства о внешнем виде. И глаза большие. Но вы знаете, вот почему стали потом таджики, то, что вот сейчас мы видим, современный антропологический тип. Ну, а вообще наши предки это памиро-ферганские больше вот типы. И средиземноморские тоже вот. Сейчас объясню. Первая волна тюрков, потом пришли арабы, потом пришли опять тюрки, потом монголы, опять тюрки. Вот за 1500 лет происходит ассимиляция. Понимаете, вот уже тюрками, монголами, арабами местного населения. То население, которое проживало в труднодоступных горных местах, они сохранили вот
1: истинный.
0: Я похожа на свою бабушку. Только у меня папа с Гарма, да. Вот, у меня и папа тоже теплица, светленький очень. Да. У меня вот памиро-ферганский теплица, как раз который как имели того, что вот это корец. Вот есть еще один археологический памятник Тахтисангин позапрошлом году, которого мы праздновали 2500-летие этого памятника. И вот на территории этого памятника находится знаменитый храм Окса, откуда, кстати, и происходят знаменитые сокровища Окса. В двух музеях они находятся, в британском и музее Альберты и Виктории. И вот ученые очень много, долго дискутировали по происхождению этих сокровищ. Но раскопки вот именно этого памятника, сейчас мы можем убедительно говорить, что да, эти сокровища, они с храма Окса, потому что мои коллеги, они находят там аналогичные предметы, вативные предметы, именно как подношение богини Ардвисури, Анахиты и реке. И вот я к чему говорю, что вот этот храм, он был построен вместе слияния Вахши и Пянджи, откуда берет начало река Амударья, то есть авестийская Вахвидатия. И наши предки, бактрийцы, они именно приходили почитать, просить богиню Ардвисуру Анахити и о чем? О хорошем урожае. Вот. И почему именно там было построено? Есть такой археолог Альберт Голод, он сделал астрономические расчеты. И дело в том, что именно на этом месте можно было спокойно, легко высчитать время наступления весеннего равноденствия и осеннего равноденствия. И именно поэтому там храм был возведен. Местное население проводили вот эти ритуальные обряды, связанные как раз-таки с земледелием. Вот если мы посмотрим эпиграфику и иконографию, то там наши предки, они изображаются, корона есть, корона, именно трезубец. И трезубец, он что означает? Согласно зороастрийской доктрине, пиндоринек, гуфторинек, пиндоринек. Угу. То есть добрые мысли, добрые слова, добрые дела. Вот этот трезубец означает. И вот точдор, как раз точдор, вот корона, которая изображена вот на флаге, и вот если вы увидели вот где-то, вот как раз...

мышления и духовных ценностей. Она зародилась в эпоху, когда человек еще только учился постигать законы мироздания, но уже стремился жить в гармонии с природой, светом и истиной. Арии воспринимали мир как единство Земли и неба, человека и космоса. Земли Центральной Азии, включая территорию современного Таджикистана, издавна были одним из очагов формирования арийского культурного пространства. Здесь пересекались пути народов, идей и верований. Здесь зарождались традиции, в которых высоко ценились мудрость, слово и созидание. Следы арийского наследия ощущаются в языке, фольклоре, символике праздников и уважительном отношении к природе и огню. Арийская цивилизация оставила человечеству бесценное духовное наследие. Веру в свет как начало жизни, в истину как высший закон и в культуру как мост между прошлым и будущим. Обращение к этому наследию сегодня не возврат в древность, а осознанный шаг к пониманию собственных корней, укреплению культурной идентичности и диалогу цивилизации. Сегодня, обращаясь к тысячелетнему наследию арийской цивилизации, мы не просто вспоминаем страницы далекой истории. Мы подтверждаем преемственность духовных ценностей, заложенных нашими предками на этой земле. Центральная Азия и Таджикистан, как один из древнейших очагов арийской культуры, на протяжении веков сохраняли и передавали миру идеи созидания, справедливости и уважения к человеческому достоинству. Думаем, что свет арийской культуры, зародившийся тысячи лет назад на этой земле, и впредь будет освещать путь Таджикистана, государства с древней историей, богатой духовной традицией и уверенным взглядом

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио о горе, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105,5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
0: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози точек» начинает свою работу в студии Метабарина Мунджон. За режиссерским пультом сегодня работает Абу Мансур Исмаилов. Новости на канале «Овози точек». Ознакомьтесь с анонсами. Кохир Расулзода встретился с федеральным министром энергетики Пакистана Авайсом Ахмадом Ханом Легари. В Москве состоялись консультации заместителей министров иностранных дел ОДКБ. Штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась научная конференция, посвященная декларации Кира Великого. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Накануне премьер-министр страны Кохир Расулзода встретился с федеральным министром энергетики Исламской республики Пакистан Авайсом Ахмадом Ханом Легари. На встрече было обсуждено текущее состояние перспективы сотрудничества Таджикистана и Пакистана в различных областях. Было подчеркнуто, что энергетика является одним из ключевых направлений сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном. В частности, особое внимание было уделено укреплению сотрудничества по эффективности реализации проекта «Касса 1000». Премьер-министр страны подчеркнул, что Таджикистан обладает огромными гидроэнергетическими ресурсами и уделяет приоритетное внимание производству экологически чистой электроэнергии. Также стороны подчеркнули свою заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, переработки продукции, логистики, туризма и рационального использования природных ресурсов. В Москве состоялись консультации заместителя министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, в которых приняла участие заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Нигина Ализода. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, в ходе консультации представители внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Также стороны обменялись мнениями о последующем развитии и укреплении сотрудничества в рамках организации. В Душанбе состоялся третий раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе консультации обсуждались вопросы укрепления двухстороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной сферах, а также в области региональной безопасности. Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем отношений и подчеркнули заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении многогранного сотрудничества, а также в реализации совместных программ и проектов на следующем этапе. Также было уделено внимание взаимодействию Таджикистана и Нидерландов в рамках Европейского Союза и других международных организаций. Тем временем в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась научная конференция, посвященная декларации Кира Великого под названием «Основы современных прав человека и культурного многообразия декларации Кира Великого», сообщает МИД Таджикистана. Данная конференция была посвящена декларации ЮНЕСКО под названием «Столпы Кира», основополагающая декларация прав человека и культурного многообразия.

Азии, а также в связи с провозглашением ООН 2027 года Международным годом правовой грамотности, которые были приняты и провозглашены в 2025 году. В работе конференции приняли участие представители государств-членов ЮНЕСКО, отечественные, зарубежные ученые и эксперты. В ходе мероприятия обсуждалось историческое значение Декларации Кира как основополагающий документ в области прав человека, религиозной терпимости и культурного многообразия, а также его актуальность в современном мире. В Республиканском колледже культуры имени Буйдохова района Урдаки состоялся районный тур республиканского конкурса «Таджикистан. Родина. Любимая моя». Об этом сообщили в исполнительном органе государственной власти района Урдаки. В конкурсе приняли участие 210 человек. По итогам отбора 66 участников, набравших наибольшее количество баллов, получили право выступить на региональном туре. В ходе торжественной церемонии победителям районного этапа были вручены дипломы, благодарности и памятные подарки. Первый тур конкурса проходил в районе Урдаки с 21 по 23 апреля по номинациям «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Архитектура и дизайн». В нем приняли активное участие подростки и молодежь из общеобразовательных учреждений, школ искусств, колледжа, а также поселковых и сельских джамуатов района. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Генеральная ассамблея ООН избрала главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана председателем 81-й сессии, которая начнется в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Центра новостей ООН. Рахман получил 99 голосов членов Генеральной ассамблеи. Кандидат от Кипра Андреас Кокиурос заручился поддержкой 91 делегации. Председатель руководит работой Генеральной ассамблеи ООН в течение одной годичной сессии. 80-ю сессию Генассамблеи возглавляет бывший министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербак. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере «Андос» остается стабильной, а общий уровень риска заражения низким. Это следует из заявления главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейсуса, сообщает ТАСС. Прошел месяц с момента последнего сообщения о летальном исходе в связи со вспышкой хантавируса на судне. При этом число подтвержденных случаев заболеваний остается неизменным – 13, написал он в X. Гебрейсус отметил, что организация продолжит тесно сотрудничать с правительствами затронутых стран до завершения карантина для всех пассажиров и членов экипажа. На аллее славы в Голливуде появится звезда в честь бывшего футболиста сборной Англии, совладельца клуба MLS Inter Miami Дэвида Бекхэма, сообщает Голливудская торговая палата. Звезду Бекхэма на Голливудском бульваре откроют 12 июня. На церемонии в Лос-Анджелесе выступит актер Том Круз и Виктория Бекхэм, бывшая участница группы и жена экс-игрока Манчестер Юнайтед. Дэвид Бекхэм является одним из самых известных футболистов своего поколения. В разные годы он выступал за разные сборные. За время профессиональной карьеры Бекхэм завоевал 19 крупных трофеев, в их числе 6 чемпионских титулов Англии, победа в Лиге чемпионов УЕФА и 2 Кубка Англии в составе Манчестер Юнайтед, также чемпионские титулы в США, Франции и Испании. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио Овози Тоджик. Не переключайтесь.

Это радио «Овози Таджик». Таджикистан входит в число мировых лидеров по производству зеленой энергии. Об этом наш комментарий. Таджикистан входит в число мировых лидеров по производству зеленой энергии, поскольку около 95% электроэнергии в стране вырабатывается на гидроэлектростанциях. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан по итогам участия заместителя министра Шарифа Махмадзода на Бакинском энергетическом форуме. В Баку 1 июня заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шариф Махмадзода выступил на пленарной сессии министров международного сотрудничества ради устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего, а также принял участие в министерском диалоге по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии. Для Республики Таджикистан энергетический переход – это не только часть глобальной климатической повестки, но и стратегическое условие национального развития, энергетической безопасности, промышленного роста и повышения качества жизни населения, заявил Шариф Махмадзода. По его словам, основы электроэнергии страны составляет возобновляемая гидроэнергия. При этом гидроэнергетический потенциал Таджикистана оценивается примерно 527 миллиардов киловатт-часов в год, из которых освоена лишь небольшая часть, около 4%. Заместитель министра также отметил, что изменение климата, таяние ледников, сезонные колебания стока рек и растущий спрос на электроэнергию требуют диверсификации энергобаланса, модернизации инфраструктуры и более широкого внедрения солнечных, ветровых и других возобновляемых технологий. Отдельно на форуме была подчеркнута важность регионального сотрудничества в энергетической сфере. Минэнерго отметили, что повторное подключение Таджикистана к единой энергетической системе Центральной Азии и реализация проекта «Каса-1000» являются важными факторами развития регионального рынка чистой энергии и укрепления энергетической взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.

0: Уважаемые слушатели, пришло время поговорить о климате. В ближайшие месяцы мир может столкнуться с возвращением одного из самых мощных климатических явлений на планете – Эль-Ниньо. По данным Всемирной метеорологической организации, вероятность его формирования уже этим летом составляет 80%, а вероятность того, что явление сохранится как минимум до ноября, превышает 90%, сообщает пресс-служба ООН. Эксперты предупреждают, что Эль-Ниньо способен усилить глобальное потепление, повысить риск экстремальной жары, засух, сильных осадков и других опасных погодных явлений. На фоне рекордно теплых последних лет его последствия могут оказаться особенно заметными. Причиной происходящих изменений специалисты называют необычно теплые воды в тропической части Тихого океана. Наблюдение показывает, что температура поверхности океана в ключевых районах постепенно приближается к пороговым значениям, характерным для Эль-Ниньо. Одновременно под поверхностных слоях океана накопился значительный запас тепла. Температура там примерно на 6 градусов Цельсия превышает норму, что дополнительно способствует потеплению поверхности. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал рассматривать развитие Эль-Ниньо как экстренное климатическое предупреждение. По его словам, условия Эль-Ниньо усилят последствия глобального потепления. Он отметил, что последствия будут ощущаться быстрее и шире, чем прежде, а эффективный ответ требует ускорения перехода на возобновляемые источники энергии, защиты наиболее уязвимых групп населения, развития систем раннего предупреждения. Эль-Ниньо представляет собой естественное климатическое явление, возникающее в результате потепления поверхностных вод центральной и восточной части экваториального Тихого океана. Обычно оно развивается один раз в 2-7 лет и продолжается около года. Однако его влияние распространяется далеко за пределы Тихого океана, изменяя температурные режимы и характер осадков практически по всему миру. Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Саула подчеркнула, что нынешняя ситуация требует повышенной готовности. По ее словам, необходимо подготовиться к потенциально сильному явлению Эль-Ниньо, которое может усилить засухи и проливные дожди, а также повысить риск волн тепла как на суше, так и в океане. Она напомнила, что предыдущее Эль-Ниньо 2023-2024 годов вошло в число 5 сильнейших за всю историю наблюдений и стало одним из факторов рекордных глобальных температур 2024 года. Хотя каждое явление Эль-Ниньо развивается по собственному сценарию, существуют типичные последствия. В южной части Южной Америки, на юге США, в отдельных районах Африканского рога, Центральной Азии чаще наблюдается увеличение количества осадков. В то же время Центральная Америка, Север и Южная Америки, страны Карибского бассейна, Австралия, Индонезия и некоторые районы Южной Азии нередко сталкиваются с более засушливыми условиями. Дополнительный сезонный прогноз МВО указывает еще на одну тревожную тенденцию. С июня по август температуры выше нормы ожидаются почти во всех регионах мира. Это может усилить тепловой стресс, ускорить развитие засух и повысить вероятность экстремальных погодных явлений от сильных ливней и наводнений до продолжительных периодов жары. При этом ученые подчеркивают, что доказательств того, что изменение климата делает Эль-Ниньо более частым или более сильным, не существует. Однако глобальное потепление способно усиливать последствия этого явления, поскольку более теплые океаны и атмосфера создают дополнительные условия для экстремальной погоды. По оценке Всемирной метеорологической организации, современные сезонные прогнозы позволяют странам заранее готовиться к возможным потрясениям от защиты сельского хозяйства и систем водоснабжения до предотвращения гуманитарных кризисов. Специалисты считают, что именно сейчас необходимо принимать решение готовиться к возможным последствиям, не дожидаясь их усугубления. Ну а дальнейшая программа продолжит эту актуальную тему.
1: Экологи нашли 900 миллионов гектаров в мире под посадку лесов. На планете можно посадить леса на 900 миллионов гектаров, которые находятся вне сельскохозяйственных угодий и городов, сообщается в Science. К такому выводу пришли экологи, оценившие, какую территорию Земли можно занять лесами. Такое количество растений сможет сохранить 205 гигатон углерода. Предположительно, для того, чтобы к 2050 году ограничить глобальное повышение температуры 1,5 градусами Цельсия, нужно будет посадить 1 миллиард гектаров леса. Однако пока не ясно, достижима ли эта цель. Неизвестно, хватит ли площади, чтобы посадить столько деревьев, и смогут ли леса выжить при изменении климата. По мнению швейцарских и итальянских экологов во главе с Томасом Кроутером из швейцарской высшей технической школы Цюриха, восстановление лесов, возможно, является самым эффективным способом борьбы с изменениями климата. Ученые оценили, сколько гектаров земли можно отдать под посадку деревьев, не нанося ущерба сельскохозяйственным угодьям и не уменьшая площади городов. Чтобы оценить густоту природного лесного покрова, авторы изучили защитные территории, в которых антропогенное влияние было бы не слишком велико. Они использовали снимки, которые были сделаны в заповедниках и на других защищенных территориях с помощью программного обеспечения, созданного для сбора данных через Google. В результате они получили коллекцию из 78 745 снимков, каждый из которых представлял из себя квадрат площадью 0,5 гектара. Затем они проанализировали, как почвы, климат и топографические особенности местности влияют на площадь лесов. В зависимости от особенностей почв и климатических данных, ученые разделили исследуемые территории на 10 уровнях, каждый из которых был покрыт лесами разной плотности. Сухие пустыни они принимали за 0, тропические леса за 100%. На основе этих данных исследователи построили предиктивную модель. С ее помощью они оценили, какое количество деревьев можно посадить в каждом из 78 745 квадратов. Расчеты показали, что под леса можно занять еще 900 миллионов гектаров. Это чуть больше площади Бразилии, которая находится вне сельскохозяйственных угодий на территории городов. Более 50% этой территории приходится на 6 стран – Россию, США, Канаду, Бразилию, Австралию и Китай. В России можно посадить леса на площади 150 миллионов гектаров. По оценкам исследователей, такое количество растений сможет сохранить 205 гигатон углерода. По оценкам, в 2018 году мировые выбросы углекислого газа достигли 37 миллиардов тонн. Емкость растений исследователи оценивали по разработанной ранее методике. За единицу принимали количество углерода, поглощенное на площади 1 гектар на 100% засаженный лесом. Однако, по расчетам исследователей, если не произойдет сокращение выбросов парниковых газов и они останутся на том же уровне, что и сейчас, территория лесов к 2050 году сократится на 223 миллиона гектаров, в основном за счет тропических лесов. Мы знаем, что восстановление лесов может сыграть роль в борьбе с изменениями климата, но мы не понимали, насколько велико может быть это влияние, говорит Томас Кроутер в пресс-релизе, поступившем в редакцию H+1. Наше исследование ясно показывает, что восстановление лесов будет наилучшим доступным решением проблемы изменения климата, и это дает веские основания для того, чтобы инвестировать в этот проект. Если мы начнем действовать сейчас, мы сможем сократить уровень соединения углерода в атмосфере на 25%. Это концентрация почти столетней давности, однако до тех пор, пока леса вырастут, пройдут несколько десятилетий. Поэтому жизненно необходимо, чтобы мы защищали леса, которые уже существуют, и продолжали искать другие решения проблемы климата. Я так поняла, вы знаете, что нас ждет в будущем? И что же нас ждет? Вот как вы, я так поняла, что вы это промоделировали, увидели, узнали.
2: Да, до 2030 года при различных сценариях изменения климата мы выбрали несколько сценариев, получается. И при этом даже при наименьшем риске изменения климата у нас паводки начинались в мае, в апреле, в мае. То есть сейчас они начнутся раньше, в марте. Причем объем воды будет увеличиваться весной и сокращаться ближе к осени. То есть больше, чем на том уровне, который сейчас есть. Да? Также идет сдвиг осеннего периода, то есть сдвиг сезонности, сокращение воды, более ранний период. Если раньше, например, межень у нас начиналась в сентябре, то сейчас она уже начнется в августе. Вернее, не сейчас, а спустя вот 20 лет, к 2030 году, да. И это при том, что это при наименьшем риске изменения климата. Естественно, при умеренном изменении климата и при наихудшем сценарии изменения климата это будет еще больше увеличиваться, то есть эти изменения будут еще больше.
0: Я боюсь даже спрашивать, а что же в долгосрочной перспективе нас ждет тогда, если в этом ближайшем будущем так? Что нужно сделать, как вы думаете? Как адаптироваться к таким изменениям хотя бы?
2: Да, в первую очередь, конечно, для того, чтобы адаптироваться, мы должны конкретно знать. Сейчас вот мы проводим с национальными уже гидрометслужбами. Мы сейчас с ними совместно работаем. Мы с ними тренинг проводим, как проводить это моделирование, использовать уже наблюдаемые данные. Затем в будущем уже нужно, конечно, работать непосредственно с представителями сельскохозяйственного сектора. Второе, конечно, к сожалению, у нас вот особенно в сельском регионе очень низкая осведомленность того, что вообще изменение климата есть и как оно влияет.
0: Происходит.
2: Да, что оно происходит и имеет уже тенденцию, то есть к росту, да, что это влияет именно на водные ресурсы, от которых они зависимы. То есть это повышение осведомленности. То есть сельское население уже должно понимать, насколько большие риски для них, да, они должны уже понимать, а какие адаптационные меры они могут предпринять. То есть здесь еще должно быть дополнительное эти ранжирование. То есть здесь идет комплексный подход.
0: Вы можете сказать вот в глобальном масштабе все-таки, что происходит с климатом? И эти несчастные 2 градуса все-таки прибавляются?
2: Да, прибавляется, но нужно понимать, что все равно изменение температуры воздуха, она всегда будет разниться в разных регионах. У нас всегда идет природная зональность различная. То есть, если, например, в тропиках там будет повышаться выпадение осадков, то есть будет еще, то есть у них и так там получается больше, то в равнинных территориях и более отдаленных от моря территориях, например, в частности, это в Центральной Азии, да, то там будет больше повышаться засуха, да. И здесь, особенно в Центральной Азии, уже была оценка проведена, где наиболее уязвимые территории. Центральная Азия одна из самых уязвимых территорий, потому что здесь у нас уже проявляется тенденция изменения климата.
1: В прошлом году ученые обнаружили, что за последние 35 лет площадь лесов на Земле выросла на 7%, несмотря на активную вырубку. В основном прирост произошел в субарктической, субтропической и умеренной зонах.

Ширин Шошотемур был феноменальной личностью. Выходец из бедной крестьянской семьи, он вырос среди затерянных гор. Уже с детства он определил себе, что мир без знания – тьма. 14 лет он не только успел проучиться в частной мусульманской школе в соседнем Кишлаке, но и в русско-туземной. Это была первая школа светского типа на Памире в Харокском отряде. Ее организовали российские военные для детей местного населения. Добрый русский штабс-капитан Дмитрий Топорнин охотно взял любознательного мальчика с собой в Ташкент. В этом большом городе Шотемур успевает несколько раз сменить место работы. Все заработанные деньги он отдает на продолжение учебы. В 21 год он успешно закончил учительскую семинарию Ташкента. Именно в Ташкенте сформировалось сознание Шотемура. Здесь он узнает, что ради улучшения качества жизни можно изменить мир, идеологию, быт, а также власть, которая не служит народу и чужда ему. Именно здесь он познакомится с таджиками нового поколения. Кто-то из них был выходцем из знати, кто-то из простого народа, но все они душой и сердцем чувствовали реалии жизни и положение таджиков в Средней Азии. Такие передовые таджики были не только в Ташкенте, но и в Бухаре, Самарканде, Ферганской долине, Восточной Бухаре. И вот что интересно – эти молодые энергичные люди, мало зная друг о друге одновременно, в разных регионах Средней Азии, как будто сговорившись, приходят к мысли о возрождении таджикской государственности. Это Нусратулло Махсум, Гармская долина. Конечно, Ширин Шошотемур с Памира, Абдукадыр Мухидинов с Бухары, Абдурахим Хаджибаев с Худжанда, Чинор Имама с Пинджикента и другие. Политическая деятельность почти всех этих людей начинается в 1920 году. До 23-го они уже успевают создать какой-то фундамент для построения будущего национального государства в разных регионах с таджикским населением. В 1924 году сумеет сделать один большой шаг к созиданию государственного формирования Таджикской автономной Советской Социалистической Республики в составе Узбекистана. Еще 5 лет борьбы против басмачества и создания отдельной Таджикской Республики. 9 лет пришлось им бороться за восстановление таджикской государственности, которая была потеряна в 1999 году.

Заслуга Шотемура и вышеназванных соратников в том, что они смогли использовать победу Октябрьской революции как случай, когда можно взяться за создание таджикского государства. Таджикистан по этническому составу сильно отличался от других стран. Если провозглашение тюркоязычных республик Средней Азии в основном состоялось уже до первой половины 20-го года, то таджикам еще предстояло вести упорную борьбу. Не только создание таджикской автономии, но и отдельные республики наткнулось на большие проблемы. Роль Шотемура была в том, что создание Горно-Бадахшанской автономной области, основателем которой является в основном он, в дальнейшем сильно помогла созданию Таджикской ССР. Так, по законам СССР на территории одной республики существование двух автономий – Горно-Бадахшанской автономной области и Таджикской автономной ССР – было невозможно. Поэтому у Таджикистана появился шанс получить статус отдельной союзной республики. Почти весь мусульманский мир после революционной России составляли тюркоязычные народы. Лидеры этих народов продвигали идею создания единого великого Турана – Социалистическая Республика Туран или Туркестан от Средней Азии до Татарстана, от Константинополя до китайской границы, даже не в составе СССР. Эта идея постепенно приобрела националистический и шовинистический оттенок. Пантюркизм сильно укоренился и в партийных советских органах молодых республик Средней Азии. Между пантюркистами, сидящими в официальных учреждениях, и главарями басмачества в Средней Азии была тайная связь. Басмачи, по сути дела, были вооруженными формированиями пантюркизма. Вот почему басмачество на территории Таджикистана было более распространено и продержалось дольше, чем в других республиках Средней Азии. Обратите внимание на такие факты. Как только таджики брались за осуществление какой-нибудь хорошей идеи, как сразу же активизировались басмачи. Например, в 1925 году. Как только новое правительство приехало в Душанбе, тут же всякие курбаши, которые не были этническими таджиками, вторглись на территорию бывшей Восточной Бухары. В 1926 году по требованию таджиков, которые не были согласны с результатами национально-территориального размежевания по всей Средней Азии, была проведена перепись населения. Тут же усилилось басмаческое движение. Вместо того, чтобы решать социально-экономические и культурные проблемы, весь цвет нации был мобилизован на борьбу против басмачества. А полученные результаты переписи населения потом оказались не совсем желаемые для Таджикистана. Или возьмем 1929 год. Как только провозглашается Таджикская Советская Республика, почти тут же басмачи нападают на Таджикистан. Республике был нанесен огромный ущерб. Фактически басмачи терроризировали молодую республику вплоть до 1934 года.

Из архивных материалов видно, что тогдашнее руководство таджикской автономии решило вопрос мирно, без нагнетания страстей. Были многочисленные переговоры в комиссиях по национальному размежеванию Средней Азии. Готовились доклады научного характера в союзные государственные органы о политическом, экономическом и культурном положении таджиков в Средней Азии. Также привлекались ученые, проводились встречи, опросы, сборы географических, демографических, статистических данных, заявления таджиков из разных мест. И команде единомышленников удалось решить таджикский вопрос. Например, знаменитая докладная записка Шатимура в ЦК ККБ на имя Иосифа Сталина и Средняз-бюро о культурном и социально-экономическом положении таджиков на территории Узбекской республики в 1926 году. Политическое обоснование происходящей узбекизации таджикского населения на территории Узбекской ССР. Обоснованные письма о выделении Хаджинского округа в 1929 году и другие его письма и обращения в центральные органы имели важнейшие результаты. Сам Шатимур, как руководитель правительственной делегации в разные времена, ездил в самые опасные районы басмачества. Проводил там дни, ночи, месяцы. Он встречался там с простым народом, говорил с ним о новом национальном государственном формировании, о басмачах и различиях между ними. И это всегда давало очень хорошие результаты. В таком же дипломатическом стиле руководители автономии решили вопрос о создании первой таджикской газеты в городе Самарканде. Это был 1924 год. Печать образцов современной классической таджикской литературы, быстрейшего завершения строительства железной дороги Термез-Душанбе и так далее. Таким же образом они добились создания Таджикской Советской Социалистической Республики. Во время преобразования Республики Таджикистан из автономной в национальную Шатимур работал ответственным первым секретарем обкома Коммунистической партии Узбекистана, а затем первым секретарем ЦК КП Таджикистана. Этот период длился всего год, но он оставался самым продуктивным периодом жизни этого политического деятеля. Как дальновидный и умеренный политик, Шатимур после создания самостоятельной республики Таджикистан официально выступил в прессе, что выход из Узбекистана состоялся при непосредственной помощи этого государства, и что эта республика наш близкий сосед, с которым должны быть самые хорошие отношения.

В истории Шо-Тимур остается как первый основатель будущей столицы нашей республики. Когда в составе Узбекской ССР была образована Таджикская автономная советско-социалистическая республика, ее административным центром был определен Дюшанбе. Дюшанбе являлся маленьким забытым кишлаком. Выбор на это место пал, потому что он являлся узлом для регионов бывшей Восточной Бухары. Имел вокруг широкое равнинное пространство. Таджикскому национальному правительству нужно было переезжать. Это была большая политическая акция. Из 15 членов правительства именно Шо-Тимура было оказано доверие подготовить центр Таджикистана. На эти цели ему было выделено 10 тысяч рублей. Шо-Тимур приехал заранее в Душанбе. Задача была очень серьезная, а выделенные финансы не совсем большие. Но Шо-Тимур за 3 месяца успел найти, подготовить помещения для приема правительства, даже украсить их атрибутами советской власти. 15 марта 1925 года в Душанбе было многолюдно. Приехали делегаты со всех таджикских регионов, с Пиджикента, с Памира. Состоялся большой парад, выстрелы из пушек, козлодрани. В Душанбе впервые появился электрический свет, когда в 1925 году первое правительство Таджикистана влилось в активную жизнь, больше всех был занят Шо-Тимур. Кроме того, он был народным комиссаром рабоче-крестьянской инспекции РАБКИН, а также являлся уполномоченным ЦК КП Узбекистана по Таджикистану. Одновременно правительство назначило его народным комиссаром финансов. На этой должности он пробыл всего 8-9 месяцев до своего отъезда в Самарканд на работу на должность постоянного представителя Таджикской автономной ССР в Узбекской СССР. Так что первым министром финансов Таджикистана тоже был Шо-Тимур. Также Ширин-Шо Шо-Тимур сыграл большую роль в организации таджикоязычной и русскоязычной прессы Таджикистана. Являясь председателем Центрального исполнительного комитета Таджикской Советской Республики, Шо-Тимур, по сути дела, был главным автором таджикского варианта Конституции. Она была принята 1 марта 1937 года. С некоторыми поправками она действовала на территории республики вплоть до 1978 года.

День принятия Конституции Шириншо Шатимор перед депутатами и участниками сессии произнес большую речь на таджикском и русском языках. Он говорил о прошлом и настоящем страны, об истории создания таджикского государства, о современных равноправных таджикских мужчинах и женщинах, о школах, о построенных заводах и фабриках, о новых дорогах, новых городах, новых идеях, новом Таджике. Это была последняя речь Шатимура. Но, по сути, она явилась отчетом всей краткой и содержательной биографии Шириншо Шатимура и его соратников, которые отдали жизни ради будущего своего народа.

1937 году по сфабрикованному обвинению в участии в антисоветской националистической организации был арестован в городе Москве. 21 октября военной коллегии Верховного суда СССР Ширин-Шо Шотимур был приговорен к смертной казни. 27-го расстрелян. Реабилитирован в военной коллегии Верховного суда СССР от 11 августа 1956 года. Награжден медалью ЦИК Таджикской ССР за борьбу против басмачества 1930 год, орденом Трудового Красного Знамени 1935. Указами президента Республики Таджикистан Эмомали Шарифовича Рахмона посмертно награжден орденом Дружбы 1999 году и званием Героя Таджикистана в 2006 году.

Новости на канале ovozi.ru. Ознакомьтесь с анонсами. Кухир Расулзода встретился с федеральным министром энергетики Пакистана Авайсом Ахмадом Ханом Легари. В Москве состоялись консультации заместителей министров иностранных дел ОДКБ. В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась научная конференция, посвященная декларации Кира Великого. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Накануне премьер-министр страны Кохир Расулзода встретился с федеральным министром энергетики Исламской республики Пакистан Авайсом Ахмадом Ханом Легари. На встрече было обсуждено текущее состояние перспективы.

функции логистики, туризма и рационального использования природных ресурсов. В Москве состоялись консультации заместителя министра иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, в которых приняла участие заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Нигина Ализода. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, в ходе консультации представители внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Также стороны обменялись мнениями о последующем развитии и укреплении сотрудничества в рамках организации. В Душанбе состоялся третий раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе консультации обсуждались вопросы укрепления двухстороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной сферах, а также в области региональной безопасности. Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем отношений и подчеркнули заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении многогранного сотрудничества, а также в реализации совместных программ и проектов на следующем этапе. Также было уделено внимание взаимодействию Таджикистана и Нидерландов в рамках Европейского Союза и других международных организаций. Тем временем в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась научная конференция, посвященная декларации Кира Великого под названием «Основы современных прав человека и культурного многообразия декларации Кира Великого», сообщает МИД Таджикистана. Данная конференция была посвящена декларации ЮНЕСКО под названием «Столпы Кира», основополагающая декларация прав человека и культурного многообразия, а также в связи с провозглашением ООН 2027 года Международным годом правовой грамотности, которые были приняты и провозглашены в 2025 году. В работе конференции приняли участие представители государств-членов ЮНЕСКО, отечественные, зарубежные ученые и эксперты. В ходе мероприятия обсуждалось историческое значение декларации Кира как основополагающий документ в области прав человека, религиозной терпимости и культурного многообразия, а также его актуальность в современном мире. В Республиканском колледже культуры имени Буйдохова района Урдаки состоялся районный тур республиканского конкурса «Таджикистан. Родина. Любимая моя». Об этом сообщили в исполнительном органе государственной власти района Урдаки. В конкурсе приняли участие 210 человек. По итогам отбора 66 участников, набравших наибольшее количество баллов, получили право выступить на региональном туре. В ходе торжественной церемонии победителям районного этапа были вручены дипломы, благодарности и памятные подарки. Первый тур конкурса проходил в районе Рудаки с 21 по 23 апреля по номинациям «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Архитектура и дизайн». В нем приняли активное участие подростки и молодежь из общеобразовательных учреждений, школы искусств, колледжа, а также поселковых и сельских джамуатов района. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Генеральная ассамблея ООН избрала главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана председателем 81-й сессии, которая начнется в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Центра новостей ООН. Рахман получил 99 голосов членов Генеральной ассамблеи. Кандидат от Кипра Андреас Кокиурос заручился поддержкой 91 делегации. Председатель руководит работой Генеральной ассамблеи ООН в течение одной годичной сессии. 80-ю сессию Генассамблеи возглавляет бывший министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербак. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере «Андос» остается стабильной, а общий уровень риска заражения низким. Это следует из заявления главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейсуса, сообщает ТАСС. Прошел месяц с момента последнего сообщения о летальном исходе в связи со вспышкой хантавируса на судне. При этом число подтвержденных случаев заболеваний остается неизменным – 13.

написал он в X. Гебрейесус отметил, что организация продолжит тесно сотрудничать с правительствами затронутых стран до завершения карантина для всех пассажиров и членов экипажа. На аллее славы в Голливуде появится звезда в честь бывшего футболиста сборной Англии, совладельца клуба MLS Inter Miami Дэвида Бекхэма, сообщает Голливудская торговая палата. Звезду Бекхэма на Голливудском бульваре откроют 12 июня. На церемонии в Лос-Анджелесе выступит актер Том Круз и Виктория Бекхэм, бывшая участница группы и жена экс-игрока Манчестер Юнайтед. Дэвид Бекхэм является одним из самых известных футболистов своего поколения. В разные годы он выступал за разные сборные. За время профессиональной карьеры Бекхэм завоевал 19 крупных трофеев, в их числе 6 чемпионских титулов Англии, победа в Лиге чемпионов УЕФА и 2 Кубка Англии в составе Манчестер Юнайтед, также чемпионские титулы в США, Франции и Испании. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио ОВОЗИ.ЖИК. Не переключайтесь.

Добрый день, с вами Огло Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио Овози Туджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В районе Абдурахмуни-Джоми произведено более 7 тонн коконов шелкопряда. В Таджикистане функционирует 1028 постоянно действующих теплиц. Хлопководы Таджикистана засеяли более 182 тысяч гектаров. Труженики сельскохозяйственной отрасли района Абдурахмуни-Джоми продемонстрировали высокие результаты в сфере шелководства. По итогам сезона местными производителями было получено 7 тонн 293 килограмма коконов шелкопряда, что позволило выполнить производственный план на 100,1%. Как сообщили в исполнительном органе государственной власти района, успешному завершению сезона предшествовала масштабная подготовительная работа. Среди дихканских хозяйств района было распределено 280 ящиков гусениц шелкопряда. Благодаря своевременному обеспечению фермеров качественными посадочным материалом, соблюдению необходимых технологических требований и благоприятным погодным условиям удалось добиться высоких показателей производства. Специалисты отмечают, что достигнутый результат стал одним из лучших за последние годы. Это свидетельствует о последовательном развитии отрасли шелководства и повышении профессионального уровня местных производителей. Особое внимание уделялось качеству кормовой базы, своевременному уходу за гусеницами и соблюдению всех производственных норм. По мнению экспертов аграрного сектора, одним из основных факторов роста производства стало использование высококачественного производственного материала. Современные методы выращивания и государственная поддержка позволили повысить продуктивность хозяйств и увеличить объемы выпуска готовой продукции. Шелководство традиционно занимает важное место в сельском хозяйстве страны. Производство коконов является основой для дальнейшей переработки сырья и развития текстильной промышленности. Рост объемов производства способствует созданию новых рабочих мест, увеличению доходов сельского населения и укреплению экспортного потенциала отрасли. В ближайшей перспективе в районе Абдурахмуни-Джоми планируется продолжить работу по модернизации производственных процессов, расширению кормовой базы и внедрению новых технологий выращивания шелкопряда. Это позволит не только сохранить достигнутые результаты, но и увеличит показатели в последующие годы. В Республике Таджикистан продолжается активное развитие тепличного хозяйства, которое играет важную роль в обеспечении населения свежими овощами в течение всего года. По данным Министерства сельского хозяйства страны, на сегодняшний день в республике функционирует 1028 постоянно действующих теплиц общей площадью 193,7 гектара. Из общей площади тепличных хозяйств на 174,6 гектара выращиваются овощные культуры. В частности, томаты занимают 78,2 гектара. Огурцы выращиваются на 41 гектаре, а другие виды овощей и зелени занимают 54,3 гектара. По состоянию на 30 мая текущего года в теплицах страны произведено 3027,6 тонны овощной продукции. Из общего объема урожая 1192 тонны приходится на томаты, 699,8 тонны составляют огурцы, а еще 1135,8 тонны другие виды овощей. Специалисты отмечают устойчивый рост интереса сельхозпроизводителей к тепличному земледелию. Современные технологии позволяют выращивать овощи независимо от сезона, что обеспечивает стабильное поступление свежей продукции на внутренний рынок даже в зимний период. Развитие тепличного комплекса имеет важное социально-экономическое значение. Помимо обеспечения продовольственной безопасности страны, тепличные хозяйства создают дополнительные рабочие места, способствуют развитию малого и среднего бизнеса и повышают уровень доходов сельского населения. Правительство Таджикистан уделяет особое внимание расширению тепличных площадей и внедрению современных технологий производства. В рамках государственных программ принимаются меры по совершенствованию инфраструктуры, обеспечению фермеров необходимыми ресурсами и повышению эффективности производства.
Кроме постоянно действующих теплиц, в республике активно функционируют и сезонные тепличные комплексы. Согласно информации профильного министерства, до конца мая в сезонных теплицах всех форм хозяйствования было проведено выращивание овощных культур на площади 4017 гектаров. Эксперты считают, что дальнейшее развитие тепличного сектора позволит значительно увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции, сократить зависимость от импорта отдельных видов овощей и укрепить продовольственную независимость государства. В Таджикистане продолжается активная работа по развитию хлопководческой отрасли, которая остается одним из ключевых направлений сельского хозяйства страны. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, по состоянию на 30 мая текущего года аграриями засеяно 182 448 гектаров хлопчатника. Из общего объема посевных площадей на 147 410 гектарах уже отмечено полноценное развитие растений. Это свидетельствует о хороших темпах проведения сезонных работ и благоприятных условиях для роста сельскохозяйственной культуры. В настоящее время в дехканских хозяйствах особое внимание уделяется соблюдению агротехнических требований. Для получения высокого урожая специалисты рекомендуют своевременно проводить минеральную подкормку растений, а также организовать качественные орошения полей. Ученые аграрного сектора подчеркивают, что именно своевременное выполнение агротехнических мероприятий играет решающую роль в формировании будущего урожая. Правильный уход за посевами способствует укреплению корневой системы растений, повышению устойчивости к неблагоприятным факторам и увеличению урожайности. Хлопководство имеет стратегическое значение для экономики Таджикистана. Отрасль обеспечивает сырьем предприятия легкой промышленности, способствует развитию текстильного производства и формирует значительную часть экспортного потенциала страны. Кроме того, производство хлопка оказывает заметное влияние на занятость населения. Тысячи жителей сельских районов получают рабочие места на всех этапах производственного цикла – от выращивания культуры до переработки и выпуска готовой продукции. Экономисты отмечают, что мировые цены на хлопковое сырье в последние годы демонстрируют тенденцию к росту, что открывает дополнительные возможности для отечественных производителей. В связи с этим фермеры стремятся повышать урожайность, внедрять современные методы земледелия и улучшить качество продукции. В Министерстве сельского хозяйства уверены, что при сохранении нынешних темпов работы и соблюдении всех агротехнических мероприятий хлопководы страны смогут получить высокий урожай и внести значительный вклад в развитие национальной экономики. Успешное проведение посевной кампании и качественный уход за посевами становится важным фактором укрепления продовольственной и экономической безопасности государства, а также повышения благосостояния сельского населения. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угола Январи. Спасибо, что были с нами.

И далее мы расскажем немного об арийской цивилизации. В последнем послании президента Республики Таджикистана, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, к Маджлиси Оли, парламенту страны, особое внимание было уделено историческим и культурным корням таджикского народа. Президент отметил значимость наследия древних арийских предков, подчеркнув, что таджикский народ является преемником великой цивилизации, оставившей миру богатые культурные, языковые и духовные традиции, включая знаменитый праздник Навруз и другие древние обряды, отражающие гуманистические идеи и глубокую связь с природой и историей человечества. Во взаимосвязи с этим он поручил правительству и научным организациям создать в Душанбе Центр арийской цивилизации, научно-культурную платформу для изучения, сохранения и продвижения исторического наследия культурной преемственности таджиков и других народов региона. Такое упоминание в официальном послании отражает стремление государства укреплять национальную идентичность через осмысление древних цивилизационных истоков, а не через российские или псевдонаучные интерпретации, подчеркнув важность культурного единства и исторической глубины. Глава государства поручил создать в Душанбе Центр арийской цивилизации «Конуна», научно-культурный центр, призванный исследовать и демонстрировать исторические культурные корни таджиков и других народов региона, исходя из глубокого исторического наследия и древних мировоззренческих постулатов. Это поручение отражает стремление проводить научные изучения древних культурных пластов, включая наследие арийских предков, и интегрировать эти знания в современную культуру и образование. В послании также отмечается, что идея создания центра не основана на идеологии исключительности или расовых концепциях, а направлена на развитие международного сотрудничества и углубленное академическое изучение национального достояния. Это подчеркивает научный и культурный характер инициативы, а не политизированные интерпретации древних тем.

Арийская цивилизация по праву занимает особое место в истории человечества как одна из древнейших основ мировой культуры и духовности. Ее истоки восходят к глубинам 3-2 тысячелетия до нашей эры, когда на обширных просторах Центральной Азии сформировался мощный культурный исторический ареал, оказавший влияние на развитие народов Евразии. Уже в 2300-1700 годах до нашей эры на территории древней Бактрии, Согда и Маргианы, земель, исторически связанных с современным Таджикистаном, существовали развитые центры арийской цивилизации, известные науке как Бактрийско-Маргианский археологический комплекс. Эти города бронзового века обладали сложными системами ирригации, ремесленным производством, металлургией и устойчивыми духовными традициями, в центре которых находились идеи света, порядка и гармонии. Во втором тысячелетии до нашей эры арийские племена сыграли ключевую роль в формировании индоиранского культурного пространства. Именно в этот период слово «ария» закрепилось как символ благородства, свободы и нравственной ответственности человека перед обществом и природой. Эти ценности стали философским фундаментом будущих цивилизаций Ирана и Индии. Особое значение в духовной истории ариев занимает изучение Заратуштры, формирование которого относится к 12-10 векам до нашей эры. Священная книга Авеста, создавшаяся с период с 10 по 5 век до нашей эры, отражает мировоззрение древних ариев в Центральной Азии и утверждает принципы истины, добра и созидательного труда как основу общественного развития. Живым символом преемственности арийской цивилизации является праздник Навруз, отмечаемый 21 марта, день весеннего равноденствия. История этого праздника насчитывает более 3000 лет. Навруз олицетворяет обновление природы, победу света над тьмой и единство человека с окружающим миром. Его глубокая философия и гуманистическое содержание нашли международное признание. В 2009 году Навруз был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2010 году Организация Объединенных Наций провозгласила 21 марта Международным днем Навруза. Осознавая исключительную значимость этого исторического наследия, Республика Таджикистан в 2006 году объявила год арийской цивилизации, тем самым подчеркнув роль страны как одного из древнейших очагов формирования арийской культуры. Этот шаг стал важным вкладом в укрепление исторической памяти, развитие национального самосознания и популяризацию общечеловеческих ценностей, заложенных ариями тысячи лет назад. Сегодня арийская цивилизация рассматривается не как абстрактное прошлое, а как живая духовная традиция, продолжающая формировать культурную идентичность народов региона. Через Навруз, язык, философию и уважение к созидательному труду она остается источником вдохновения, напоминая о том, что подлинное развитие общества невозможно без гармонии, нравственности и уважения к историческим корням. Мы продолжаем рассказывать об арийской цивилизации. Центры арийской цивилизации формировались в пространстве древней Центральной Азии, на землях, где зарождались земледелие, ремесла, ранняя философская мысль и культ света. Эти регионы стали колыбелью уникальной культуры, в которой особое значение придавалось знанию, справедливости, труду и уважению к природным стихиям. Здесь складывались традиции, определявшие духовный облик целых народов. Территория современного Таджикистана по праву рассматривается как один из ключевых историко-культурных центров арийского мира. Именно здесь сохранились и древние представления о святости огня, воды и земли, о почитании слова и мудрости. Празднование Навруза, народных обрядах, символики очищения и гостеприимства отчетливо прослеживается связь времен и преемственность арийского наследия. Навруз же в этом контексте выступает не просто праздником, а символом устойчивости культурной памяти и духовного обновления. Он напоминает о том, что истинная сила цивилизации заключается
уважение к своим корням, стремление к гармонии и способности передавать ценности мира и созидания будущим поколениям.

И все же, кто такие арийцы? Арийскими называют народы, говорящие на языках иранской и индийской групп индоевропейской языковой семьи, а также нуристанцев и дардов. Их предки имели общее имя – Ария, Арияна. Сходную культуру и быт, жили на одной территории, но несколько тысячелетий назад покинули свою колыбель и начали переселяться в далекие друг от друга земли. Постепенно арийское единство распалось. В настоящее время народы иранской группы живут в Осетии, Таджикистане, Иране, Афганистане, Турции, Сирии, Ираке и Пакистане, а также в граничащих с ними странах. Представители индоиранских этносов населяют Индию, главным образом центральные и северные ее районы – Шри-Ланку, Непал, Бангладеш, Мальдивы, восток и юг Пакистана. Мигранты, потомки индоарийцев, образовали крупные колонии в Мьянме, Сингапуре, Малайзии, на островах Маврикии, в Индийском и Фиджи, в Тихом океанах, в Вест-Индии, Карибском море и в Гвиане, в ЮАР и на побережье Восточной Африки. Немалое число их осело в Северной Америке и Европе. Дарды и нуристанцы живут в Кашмире и в прилегающих к Кашмиру провинциях Афганистана и Пакистана. Общая численность арийскоязычных народов порядка 1 миллиард человек. Они составляют примерно 1/7 всего населения Земли. Из этого миллиарда индоарийцев насчитывается приблизительно 900 миллионов, иранцев – более 90 миллионов, дурдов и нуристанцев – 5-6 миллионов человек.

0: доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом этнологии и исторической антропологии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Национальной академии наук Таджикистана Лариса Дудухудоева отметила, что академическое сообщество рассматривает идею создания Центра арийской цивилизации как инновационную и своевременную, так как в настоящее время важно проследить культурную преемственность таджикского народа через сохранившиеся древние мировоззренческие постулаты, вероучения, ритуальные практики, конкретные визуальные репрезентации и способы их художественного воплощения в современной культуре Таджикистана.
1: Все знают, что в своем послании парламенту лидер нации – президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать в Душанбе два новых центра. Центр арийской цивилизации Конун и международного центра Навруз. Вот академическое наше сообщество рассматривает эту идею как инновационную и своевременную. Мы очень положительно отнеслись к этой идее, так как в настоящее время важно проследить культурную преемственность таджикского народа. Надо вот сразу сказать, что перспектива создания центра Канун, как и международного центра Навруза, она не основана на идеологии избранности и исключительности конкретных народов, которые считаются арийскими, да, и не носит псевдонаучного смысла. Напротив, идея создания центра Канун подразумевает развитие международного сотрудничества по различным проблемам. Арийская цивилизация оставила глубокое воздействие на все культуры, и ее корни до настоящего времени прорастают в культуре не только арийских народов, и разных других культур, как вот на Западе, так и вот в Центральной Азии, в Евразии.
2: Очень значимый след, да?
1: Да, поэтому и для, конечно, таджикского народа это очень важно. Вообще самоназвание арии принадлежало древним индоиранским народам и означало благородные и чистые. В этот этнический ареал были включены предки современных иранцев, индийцев, таджиков и других индоевропейцев, которым принадлежат такие великие памятники, как Веда и Авеста, и, в общем, создание такой замечательной цивилизации, как арийская цивилизация. Угу. Я бы хотела сказать, вот идея создания центра Конун подразумевает развитие международного сотрудничества, прежде всего, угу, по различным проблемам, связанным с изучением национального достояния, высокоразвитой цивилизации. И, в общем, ну, у нас очень много, во-первых, планов и надежд на то, что мы можем достойно представить вот наследие арийских народов, в том числе и таджикского народа, вот на международной арене. Потому что, знаете, вот зороастрийские какие-то моменты, они же тоже вошли в ислам. Это все прослеживается. Очень много уже и литературы научной, посвященной этой проблеме. Но, конечно, надо этим заняться.
2: Очень большая работа. Я даже вот грандиозно представляю.
1: Да, да.
2: Думаю, достаточно будет и материалов, и достаточно будет. Ну, там и архитекторы, и инженеры, и вот...
1: И лингвисты, потому что надо...
2: должен подключиться, и все.
1: Язык знать. Это... Вот мы, одна из наших проблем у нас плохо с изучением древних языков в Таджикистане. Поэтому, ну, есть такие планы, чтобы посылать молодых ученых, ну, например, в другие страны, в Россию, Англию, например, чтобы эти молодые люди уже могли древние языки активно использовать, понимаете, при создании тех или иных публикаций. Пока вот у нас вот это самая главная проблема, я хотела бы сказать.
2: Спасибо.

В конце беседы доктор исторических наук добавила, что при этом следует помнить, что арийцы никогда не стремились к изоляции. Напротив, активно развивали контакты с другими этническими группами, что позволяло им добиваться успехов в политической, социальной, культурной жизни, создать удивительную арийскую цивилизацию.

Древние арии создали три высокоразвитых и своеобразных цивилизации – персидскую, индо-гангскую и турано-скифскую – оказали существенное влияние на культуры Передней и Юго-Восточной Азии, Кавказа, Китая, тюркских, монгольских, славянских и угро-финских народов. Необычайно весом их вклад в сокровищницу духовных ценностей человечества. Арии – индоиранцы ворвались в мировую историю в начале второго тысячелетия до нашей эры, в эпоху, когда великие цивилизации Египта, Месопотамии, Хараппы, долина Инда и островов Восточного Средиземноморья, Крито-Микенский мир, переживали глубочайший внутренний кризис. Племена арийского корня способствовали обновлению древних обществ, придали могучий импульс мировому культурно-историческому процессу. На протяжении двух тысячелетий, вплоть до 3-4 веков нашей эры, они были главными действующими лицами всемирной истории, пока не состарились и не уступили дорогу более молодым народам. Что же представляло собой древнеарийское общество? Изучение разнообразных источников позволяет утверждать, что задолго до начала широкомасштабных миграций индоиранцы были племенами пастушескими. Краеугольным камнем их общественной жизни являлась большая патриархальная семья, типичная для скотоводческих народов Евразии. Основой экономики было разведение крупного рогатого скота и коней. Количество коров и быков выступало главным мерилом материального благополучия и богатства. Корова считалась наилучшей жертвой, которую только могут пожелать боги. Фундаментом военного могущества ариев была боевая конница, великолепной колесницы. Породистый конь стоил целого табуна обычных. Все остальные животные уступали по своему значению коровам и лошадям, а помимо них индоиранцы разводили коз, овец, двухгорбых верблюдов. Арии занимались и земледелием, но оно являлось для них второстепенным занятием. Племена индоарийцев были полуоседлыми. Раз в несколько лет они переносили свои селения на новое место, находившееся, как правило, недалеко от прежнего стана. Арии не ведали гончарного круга, лепили керамику от руки и обжигали ее не в горне, а в специальных ямах или же на костре. Их ритуальная посуда была деревянной. Жили индоиранцы в больших углубленных в землю домах, пользовались и жилищами на колесах, наподобие фургонов или кибиток. Знали многие металлы и сплавы – медь, золото, серебро, бронзу. Выделывали из них оружие и утварь. Хорошо владели арии искусством деревообработки. Именно они довели до совершенства технику строительства колесниц. Индоиранцы были людьми воинственными. Военная добыча, скот, пастбища, пленники – являлось одним из важнейших источников их благосостояния. Войны велись почти постоянно и между самими индоиранцами, и между ними и другими народами. Арии были опытными собирателями дикого меда, он являлся существенным элементом их рациона. Основной же пищей для них служили свежее коровье молоко и продукты, из него получаемые – кислое молоко и масло, а также блюда из лаков наподобие каши и вареное мясо. Носили арии выделенные из кожи штаны, сапоги и куртки, а также башлык – одежду, впоследствии ставшую традиционной для массы евразийских кочевников.

0: Различные ветви ариев создали великие памятники древней религиозной мысли – индоарии Веды, южные иранцы Авесту. Судя по этим памятникам, они поклонялись сонму богов, считая в то же время, что за всем многообразием жизненных феноменов скрывается единая вечная прооснова, духовно-творческое начало, создавшего этот мир – Бог Абсолют. В каждом из множества их богов воплощались разные аспекты этого Абсолюта. И еще, в индоиранском пантеоне было очень мало женских божеств. В нем царил суровый патриархат. Боги ариев являлись богами пастушескими. Их наиболее частые эпитеты – владыка обширных пастбищ, посылающий прекрасно конное богатство. Богов просили оросить пастбище, подарить стада коней и быков. В индоиранских гимнах боги изображались едущими на запряженных лошадьми колесницах. Важнейших их функций была защита скота от демонов или служителей в земном мире. Об арийских корнях таджиков рассказывает наш постоянный гид по истории Наргиз Хаджаева.
1: Таджикский народ формировался на базе синтеза многих-многих этнических компонентов. Об этом мы узнаем из единственного достоверного письменного источника «Авесты». Это священная книга зороастризма, религию, которую исповедовали древние иранские народы, в том числе и таджики. Но несмотря на то, что эта религия и сама Авеста были канонизированы в сасанитском Иране, и те племена и народности, которые упоминаются в Авесте, а именно арийцы, туры, саэна, саэри, мадахи и другие, это и есть предки таджикского народа. То есть это этнические компоненты, которые вошли в состав этнонима таджик. Авеста начала складываться во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. То есть это эпоха бронзы. И на территории как раз Центральной Азии в тот период процветали различные археологические культуры. Носителями этих археологических культур как раз и были предки таджи. Эпоха неолита и бронзы, и вообще эпоха бронзы, тот период, когда формировался таджикский народ, самый известный археологический памятник – это, конечно же, Саразм, который находится в Пинджикенском районе. И это самый первый археологический памятник, который вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И он насчитывает 5500 лет. Это памятник, где жили древние земледельцы, металлурги. Это протогородской памятник, потому что мы уже видим там элементы городской культуры. Что касается юга Таджикистана, то раскопки последних лет, я имею в виду именно в годы независимости, они дали ошеломляющие результаты. Так наши археологи на юге Таджикистана открыли уникальный памятник. Это, значит, фархор, это памятник, значит, в Кангуртут, благодаря которым теперь земледельческая культура эпохи бронзы на территории Таджикистана, она удивляется на 500 лет. То есть это конец третьего тысячелетия до нашей эры. Это как раз период функционирования Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, памятники, которые были на территории Туркменистана, Узбекистана и Северного Афганистана. И вот теперь мои коллеги открыли памятники на территории Южного Таджикистана. Таджики, таджикский этнос, он как раз и сформировался на базе синтеза земледельцев Бактрийско-Маргианского археологического комплекса и пришедших сюда с севера степняков, то есть носители андроновской историко-культурной общности.

0: Вообще нужно искать вот эту территорию формирования таджиков далеко за пределами Центральной Азии. И начинать с того периода, когда индоиранские племена отделились от индоевропейцев. Это как раз происходило в эпоху неолита, это 7-5 тысячелетия до нашей эры. Таджики входят в иранскую группу языков, которая входит в свою очередь в индоиранскую ветвь индоевропейцев. То есть, а там все были мы вместе. И романская группа, романо-германская группа, те же самые немцы и англосаксы. То есть все это идет из индоевропейцев. И вот мы единственный народ на территории Центральной Азии, чей язык относится к индоевропейской группе языков. Изменился климат, им нужны были пастбища. И они постепенно ушли на юг. Индийские племена ушли через Центральную Азию и через Китай. Это Синьцзян-Уйгурский автономный округ на индийский субконтинент. А древние иранские племена ушли, соответственно, тоже через Центральную Азию, через Кавказ на Иранское плато. Что касается наших предков, то они остались на территории Центральной Азии и уже вот... Авеста как раз и зафиксировала название наших племен, которые жили в тот период на Центральной Азии, Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Эта территория, там, вы знаете, есть таджикский автономный округ, да. Столица, да, в Ташкургане, да. Где проживают таджики. Дело в том, что это тоже была территория, где проживали наши предки. И уже во времена Кушан Авеста, она дошла до нас не вся. И вот утерянные части Авесты, вот информацию из утерянных частей Авесты мы можем выудить, да, из пехлевийских, да, источников и у Фирдавси, Шахнаме, знаменитой этой эпопеи. Знаете, несмотря на то, что это литературное произведение, но на самом деле это очень хороший исторический источник. Далее у нас уже идут античные источники, которые говорят об Ариане. Это письменный источник. Что касается внешнего вида антропологии наших предков, то вот, например, в Ригведе, опять мы обращаемся к индийским источникам, Ригведа – это тоже конец второго тысячелетия до нашей эры, с северо-запада на индийский субконтинент пришло 5 кланов арийских племен. И они описывают их внешний вид. А у них светлая кожа, светлые глаза и светлые волосы. То есть вот у нас есть письменные свидетельства о внешнем виде и глаза большие. Но вы знаете, вот почему стали потом таджики, то, что вот сейчас мы видим, современный антропологический тип. Ну, а вообще наши предки – это памиро-ферганские больше вот типы и средиземноморские тоже. Вот. Сейчас объясню. Первая волна тюрков, потом пришли арабы, потом пришли опять тюрки, потом монголы, опять тюрки. Вот за 1500 лет происходит ассимиляция. Понимаете, вот уже тюрками, монголами, арабами местного населения. То население, которое проживало в труднодоступных горных местах, они сохранили...
1: Вот, истинный.
0: Я похожа на свою бабушку. Только у меня папа с Гарма, да. Вот, у меня и папа тоже теплица, светленький очень. Да. У меня вот памиро-ферганский теплица, как раз который, как имели, от того, что вот это корец. Вот есть еще один археологический памятник Тахтисанген по запросам году, которого мы праздновали 2500-летие этого памятника. И вот на территории этого памятника находится знаменитый храм Окса. Откуда, кстати, и происходят знаменитые сокровища Окса. В двух музеях они находятся, в британском и музее Альберты и Виктории. И вот ученые очень много, долго дискутировали по происхождению этих сокровищ, но раскопки вот именно этого памятника, сейчас мы можем убедительно говорить, что да, эти сокровища, они с храма Окса, потому что мои коллеги, они находят там аналогичные предметы, вативные предметы, именно как подношение богини Ардвисури, Анахиты и реке. И вот я к чему говорю, что вот этот храм, он был построен вместе слияния Вахши и Пянжи, откуда берет начало река Амударья, то есть Авестийское Вахвидатье. И наши предки, бактрийцы, они именно приходили почитать, просить богиню Ардвисуру Анахити и о чем? О хорошем урожае. Вот. И почему именно там было построено? Есть такой археолог Альберт Голод, он сделал астрономические расчеты. И дело в том, что именно на этом месте можно было спокойно, легко высчитать время наступления весеннего равноденствия и осеннего равноденствия. И именно поэтому там храм был возведен. Местное население проводили вот эти ритуальные обряды, связанные как раз-таки с земледелием. Вот если мы посмотрим эпиграфику вот, и иконографию, то там наши предки, они изображаются, корона есть, корона, именно трезубец. И трезубец, он что означает? Согласно зороастрийской доктрине, пиндориник, гуфториник, пиндориник. Угу. То есть добрые мысли, добрые слова, добрые дела. Вот этот трезубец означает. И вот точдор, как раз точдор, вот корона, которая изображена вот на флаге, и вот если увидели вот где-то, вот как раз вот как трезубец, вот три. Ага. Вот это есть основная доктрина. Зороастрийск. Точдор, и он, как бы, вы знаете, эта преемственность идет от Орио, благородный, потому что значение термина ариец – это благородный, арий. И вот таджик – это вот как бы преемственность, да, идет вот этого понятия, то есть благородный.
1: Арийская цивилизация – это не просто древний пласт истории, а один из глубинных источников человеческой культуры, мышления и духовных ценностей. Она зародилась в эпоху, когда человек еще только учился постигать законы мироздания, но уже стремился жить в гармонии с природой, светом и истиной. Арии воспринимали мир как единство Земли и неба, человека и космоса. Земли Центральной Азии, включая территорию современного Таджикистана, издавна были одним из очагов формирования арийского культурного пространства. Здесь пересекались пути народов, идей и верований. Здесь зарождались традиции, в которых высоко ценились мудрость, слово и созидание. Следы арийского наследия ощущаются в языке, фольклоре, символике праздников и уважительном отношении к природе и огню. Арийская цивилизация оставила человечеству бесценное духовное наследие. Веру в свет как начало жизни, в истину как высший закон и в культуру как мост между прошлым и будущим. Обращение к этому наследию сегодня не возврат в древность, а осознанный шаг к пониманию собственных корней, укреплению культурной идентичности и диалогу цивилизации. Сегодня, обращаясь к тысячелетнему наследию арийской цивилизации, мы не просто вспоминаем страницы далекой истории. Мы подтверждаем преемственность духовных ценностей, заложенных нашими предками на этой земле. Центральная Азия и Таджикистан, как один из древнейших очагов арийской культуры, на протяжении веков сохраняли и передавали миру идеи созидания, справедливости и уважения к человеческому достоинству. Думаем, что свет арийской культуры, зародившийся тысячи лет назад на этой земле, и впредь будет освещать путь Таджикистана, государства с древней историей, богатой духовной традицией и уверенным взглядом